Веды утверждают, что есть два принципа, лежащих в основе человека. И не только человека, любого сознающего живого существа. Один принцип – это пракрити или материя, и другой принцип – это пуруша или душа. В соответствии с ведами, веды – принципиально дуалистическая система мысли, которая утверждает, что душа не есть порождение материи на определенном этапе ее развития, что сознание не просто возникло в результате того, что материя очень долго развивалась, в конце концов доразвилась, и получились мы с вами, что есть принципиально иная сущность, которая является носителем сознания. В Бхагавад-гите Кришна закладывает этот принцип. Он говорит, что есть кшетра и кшетрагья. Кшетра в переводе санскрита значит «поле», кшетрагья значит «тот, кто знает поле». И поле – это наше тело, поле – это материя, а поле – это поле деятельности, которым представляет собой материальный мир. Кшетрагья – это частица духа или носитель сознания. И эти две сущности имеют принципиально разную природу, и вопрос заключается в том, каким образом они соединяются и каким образом происходит их взаимодействие. Собственно, психология, слово «психология» в переводе с греческого означает «наука о душе». И мне хотелось представить сегодня небольшой обзор изначальной науки о душе. Каким образом веды объясняют, как душа действует в этом мире и как душа может воспринимать этот мир. Проблема, которая возникает сразу же, очень большая, заключается в том, что в соответствии с ведами душа не соприкасается с миром непосредственно. Упанишады, секретное потайное знание вед, утверждают «асанга хи аям пуруша». Пуруша никогда не соприкасается с этим миром. Пуруша не воспринимает этот мир напрямую. Это очень важное положение. В каком-то смысле мы с вами живем в виртуальной реальности. Мы не воспринимаем реальность как таковую, и ведическая психология или материальная ведическая психология, о которой я буду сегодня говорить, потому что есть еще огромная тема духовной ведической психологии, о которой я не буду касаться, объясняет, как происходит процесс восприятия, как частица духа, носитель духа, душа воспринимает этот мир. Через что? Веды закладывают еще один принцип или еще один постулат. Промежуточной средой, через которую душа взаимодействует с материей, является прана. Наверняка вы все слышали это слово. Слышали это слово прана, да? Прана значит жизненная энергия. Иногда люди неправильно думают, что прана – это дыхание. Что когда мы дышим, это и есть, мы вдыхаем прану, что прана – это воздух. Прана – это не воздух. Прана – это тонкая жизненная энергия, которая является промежуточной средой между материей и духом, и через которую дух воздействует на материю. Это среда, которая может переносить или распространять сознание. В сущности, что мы собой представляем? Наше тело – это кусок материи, кусок мяса. Когда душа уходит из него, остается нечто в высшей степени постыдное. Так что хочется его поскорее зарыть куда-нибудь, чтобы оно не оскорбляло наше зрение. А материя сама по себе, и те, кто сталкивался со смертью лицом к лицу, знают, что что-то существенное ушло. Не просто разрушился механизм. Люди, стоящие на материалистических основах, думают, что просто так или иначе машина сломалась. Нет, произошло нечто гораздо более существенное. Ушла личность, ушел сознающий элемент вместе со многими другими вещами. Осталась оболочка.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела.

поясницы. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи.

Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Ну, согласно наблюдениям Олега Геннадьевича, сейчас у нас до 40% детей рождается как раз вот этой пятой категории. Нужно понять, почему человек приходит в эту жизнь, и он не понимает, чем им заниматься. И есть две причины. Первая причина заключается в том, что человеку по судьбе не положено понимать, кто он такой. Это наказание. Откуда берется наказание, завтра с вами рассматриваем. И второе. Вторая причина, почему человек не может понять, кто он, когда ему не хватает сил. У него нет психических сил. Потому что для того, чтобы понять, кто я, нужно определенные усилия прикладывать. А у него их просто нет. И что теперь делать с такими людьми? Как определить, кто они? Для этого существует методика, которая называется служение. То есть человек, который не знает, чем ему заниматься, он должен начать выполнять ту работу, которая ему доступна, или ту работу, которую он выполняет в данный момент, не чувствуя никакого вкуса к ней, никакого желания выполнять. Он должен начать выполнять ее в настроении служения. То есть на вопрос, зачем ты работаешь, каков мотив, он должен культивировать свой следующий мотив. Я работаю, потому что я этим приношу пользу людям. Понятно? И это настроение он должен ежедневно в себе культивировать. Он, например, с утра молится Богу, но его настрой какой? Господь, пожалуйста, дай мне способность трудиться в этот день на благо других. Вот в этом настроении. В результате, если это ребенок, что делать, допустим, дитятя, да, 12-летний, там, 10-летний дитятя, который вообще не понимает, чем заниматься, ни к чему не стремится, лежит вверху пузом, постоянно в телевизоре или в компьютере. Такому ребенку что нужно сделать? Ему нужно задать зону ответственности. Вот 100%, если у вас дети лежат вверху пузом, у них нет зоны ответственности. 100%. Они даже за собой вещи собрать не могут. Почему? Потому что не воспитали. И нужно начать воспитывать это. Но главная задача заключается не в том, чтобы он свои вещи убирал, об этом даже речи не идет. По 100% должно быть это не служение. Служение заключается в том, что он должен еще участвовать в жизни семьи. Это означает, он должен мыть посуду. Он должен доносить мусор, мыть обувь, не только свою, а и родителей в первую очередь. Понимаете? И это не должно быть как какое-то одолжение. Он должен к этому относиться как к естественной вещи. То есть за это не надо особо сильно благодарить. То есть это естественно, вы не благодарите его за то, что он ест, или за то, что он дышит. Не сильно благодарить, это естественно. Вот точно так же это должно стать естественной частью и смыслом его жизни. Понятно? То есть должна возникнуть зона ответственности. Но вот мотив, мотивация к этой деятельности у мальчиков и девочек должна различаться. Потому что у мальчиков и у девочек разная природа. Мальчиков как нужно мотивировать? Их нужно мотивировать на то, что ты только тогда станешь мужчиной, когда ты научишься принимать ответственность за других. И сейчас пришло время тебе учиться принимать ответственность. Поэтому с этого дня, отныне, и до тех пор, пока ты живешь с нами, ты вот эта часть дела будет лежать на тебе. Понятно? То есть ты таким образом не просто моешь полы, там, не просто там, выносишь мусор, не просто ухаживаешь за собакой, допустим, там, или еще что-то. А ты, выполняя это, развиваешься как мужчина, ты способен, ты принимаешь ответственность. Его нужно постоянно мотивировать именно на это, на принятие.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Артем, философия проблемы. Как мы выясняли во второй главе, все наши беды от того, что мы, души, отождествляем себя с материальным телом. Вот это изначальный детерминизм, вот это вот изначальная обусловленность. За это отвечает такая концепция, как ложное эго. Это мы тоже выясняли, ложное эго, которое является самым тонким материальным элементом. Очень тонкий элемент, ложное эго, возникает первым в процессе творения из элементов и заставляет нас отождествлять себя с материей. Мы отождествляем себя с материей. Это происходит благодаря чему? Благодаря нашему желанию наслаждаться. Мы хотим наслаждения, так происходит отождествление. Как наслаждаться в этом теле, если знать, что оно не мое? Как вообще наслаждаться чем-то, если оно не наше? Очень трудно. Чужим невозможно наслаждаться. Это только раздражает. Только вызывает зависть. О, я сегодня купил его. Хотите попробовать? Да. Такие ботинки сегодня хорошие купил. Хотите померить? Не хочу. Знаете? То есть человеку не хочется. Этого только раздражает. Чужим наслаждаться невозможно. Но только раздражает. Знаете? Поэтому что делать, чтобы в этом теле наслаждаться? Нужно с ним отождествиться. Нужно поверить, что это я. Нужно поверить, что это мое. Нужно поверить, что это мое. Вот оно, родное. Поэтому, исполняя наше желание, ложное эго обуславливает нас с телом. И мы думаем, что это я и есть. Очень похоже на то, как водитель начинает наслаждаться, когда по-настоящему сроднится со своим автомобилем. Начинает чувствовать его. Наслаждается этим процессом. И привязанность к телу может быть позитивная и негативная. Позитивная привязанность, соответственно, выражается в любви к себе самому, да? А негативная привязанность выражается в ненависти к самому себе, да? И то, и другое мы встречаем, и то, и другое является той или иной формой привязанности. Все равно привязанность. От любви до ненависти, поэтому говорят, один шаг всего. И то, и другое, в принципе, одно и то же явление. Только тогда, когда мы начинаем в действительности понимать отличие души от тела, только тогда наше отношение вот к этой комбинации души и тела становится естественным. Только тогда становится естественным. То есть мы осознаем себя как душу, которая попала в материальное тело, поэтому поддерживаем жизнь тела так, чтобы душе в нем было удобно заниматься самоосознанием. То есть мы это можем реально воспринимать. Реально воспринимать. Как мы выяснили во второй главе, также душа вечна по самой своей природе. Есть эта категория вечности, да, мы это выясняли. Но отождествляя себя с временным телом, вот тут начинается проблема. Она постоянно испытывает боль перемен. Вот в чем философия, изначальная философия проблем. То есть она испытывает боль перемен. Перемены беспокоят. То есть детство сменяется на юность, юность меняется на зрелость, зрелость меняется на старость, потом реинкарнация в другое тело. Все это очень болезненные кризисы, реальные болезненные кризисы. Реальные болезненные кризисы для души, которая отождествляет себя с этими переменами. То есть тело заставляет душу страдать этими переменами, хотя в действительности на душу они не оказывают никакого влияния. И мы, естественно, противимся этому. Мы, естественно, сопротивляемся этому, но понять, что происходит, не можем. Не можем понять, не видим этого различия, не видим этой связи. И это доводит нас до сумасшествия. То есть, как выходить из этих кризисов? Как выходить? Как? Что? Что делать? Не знает никто. Что такое кризис, да? То есть душа чувствует, что она не должна стареть, но приходит кризис на средних лет, мы начинаем чувствовать старость. Этого не должно быть. Душа не может чувствовать старость, но она отождествляется с телом, у нее начинается кризис. Что такое? Не может быть. Как такое может быть? И страдает. Тем более, если мы берем эту бесконечную череду рождений и смертей. Миллионы раз переживать старость и смерть. Кто это выдержит? Очень грустно. И избавиться от этой привязанности можно только одним способом. И вот эти стихи отвечают на этот вопрос. Мы выясняли, да, вот этот, в общем-то, на предыдущих лекциях важное слушание. И здесь эта тема продолжается.
избавиться от этой привязанности можно способом слушания об абсолютной истине, погрузившись в слушание об абсолютной истине.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше,

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смерть.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек. –

И представляете, кто-то должен каждое мгновение знать, что делает каждый из живых существ. Каждое мгновение. Он должен анализировать. Вот сейчас он сделал, вот рукой он двинул. Или захотел двинуть рукой. Сейчас он там прыгнул, сказал что-то. И вот, представляете, это какая суперсистема. Это же сверхкомпьютер. А, в Ведах говорится, что каждое мгновение, и там приводится величина, такая

0: Там говорится, что самая маленькая временная величина вычисляется таким образом. Берется скорость света, и за сколько свет может пройти расстояние величиной в атом? Быстро, да, наверное?
1: Да.
0: И вот это вот время, за которое свет проходит промежуток атом, называется самой маленькой единицей времени, которым оперируют веды. И вот каждое такое мгновение происходит смена кадров в этом мире. Вот сейчас кадры меняются. Видите, рука машет. Это же кадры меняются. Сколько кадров? То есть на любой момент эта рука может остановиться и двигаться. Но мне каждое это мгновение позволяет ее двигать. Кто-то позволяет мне двигать. Согласно, ну, этому закону. Это такая большая величина. Ну, то есть любой компьютер, который там есть, там последние модели, там тоже есть процессор, с которым с огромной скоростью меняется, ну, 0 и 1. Так вот в этом компьютере, в котором мы с вами живем, вот с такой скоростью меняются кадры. И ведь каждое мгновение нужно замерять, что сделали мириады живых существ. И каждое мгновение надо новую картинку выставлять. Это же не Пушкин делает.
1: Как это возможно?
0: Как это возможно? Это называется сверхсознание. Параматма. Вот сверхсознание, с одной стороны, наблюдает за каждым из нас, за каждым сознанием, обычным сознанием. И вторая функция у Падрашта – это ануманта. Ануманта значит «дозволяет». Еще раз повторю, это в Бхагавад-гите 13.23 вот эта информация. «Дозволяет» – значит, что ему нужно замерить, что он сделал, сверить это с законами. И говорит, согласно закону, ты можешь поднять руку. А согласно другой мгновение, ты уже не можешь поднять руку. Вот, согласно ведам Бхагавад-гите, законы кармы, законы последствия наших действий, за всем этим следит сверхсознание, параматма. И все эти законы, мы сейчас не будем об этом говорить, к чему он клонит с этими законами, но я вас уверяю, у всех этих законов, даже у этого закона странного, что все падает вниз, вот, есть высшее предназначение. И то, что нас облили проходящий автобус водой, тоже есть определенное предназначение.

Материальные желания до какой-то степени они тоже должны быть. Они должны быть одухотворены, но желания должны быть. У меня в Израиле мои студенты сдали мне планы, все, конспекты. Я читаю, говорю, вы знаете, говорю, со следующего месяца в два раза я повышаю оплату за курсы. Они стали возмущаться, да как вы это? Я говорю, так вам деньги не нужны. Они, ну как это не нужны, Рами, вы что? Вот, я говорю, никто у вас в плане не написал заработать много денег или там найти профессию. То есть вам деньги никому не нужны? Значит, все, пожалуйста, давайте жертвовать. Нечего, говорю, тратить на всякие эти материальные вещи, все. Они стали возмущаться, и потом на следующий раз мнение мы допишем, там все большими буквами написали. Деньги – это жизнь. Вот, я шучу, но в какой-то смысл есть. Если у вас нет денег, вы здесь не можете социально реализоваться. Деньги – это неплохо, очень важно это понимать. Люди, которые уходят в духовность, они все материальное очень часто считают чем-то плохим. Наша цель – любовь к Богу, выше двойственности. Потому что веды, они приводят принцип адвайты, то есть недвойственности, понимаете? Недвойственности и именно погружение в любовь к Богу. Когда мы делим материальное и духовное, это все равно в какой-то степени две стороны одной медали. То человек духовное кидает, то в материальное, то он говорит, деньги это мусор, то он говорит, деньги это Бог. Это энергетика такая. И деньги, они не хороши, не плохи, так же как нож. Нож, вот если вы сейчас зайдете на кухню, повар режет, то это хорошо, да? Но если вы ночью возвращаетесь домой, и вам идет навстречу пьяный, небритый человек с большим ножом, то как-то вы уже на этот нож по-другому смотрите, да? Не так ли? То есть нож, он олицетворяет другую энергию. И также Бог, божественная любовь, она выше этой двойственности, понимаете? И деньги, они сами по себе не являются чем-то плохим. Как вы это используете, понимаете? У вас деньги, вопрос не привязываться. Как вы увидеть, что вы привязаны к деньгам? Когда вы начинаете завидовать тем, у кого денег больше, понимаете? И с пренебрежением относиться, у кого меньше, и конкурировать, пытаться отнять у равных, то это уже привязанность. Но если вы спокойны, вам Бог дал, вы с ним с уважением относитесь, вы их считаете, это нормальный процесс.

0: Скажите, а как понять, что я наслаждаюсь?
1: Хорошо, комфортно.
2: Хорошо, комфортно.
1: Удовольствие получаю.
2: Удовольствие получаю.
1: Ощущение счастья.
2: Ощущение счастья.
3: Радость.
2: 5 баллов. Человек испытывает радость. Это энергия радости есть у нас, потому что в каждом из нас есть энергия радости. Согласны?
1: Да.
2: Все просто тогда? Помещаете? Все просто. Скажите, это что, какое? Китайское, русское, христианское? Чье это?
1: Это у всех.
2: Это у всех. Это универсальная энергия. Это универсальные законы. Эта книга Бхагавад-гита — это универсальный учебник для всех людей. И в пророчестве есть предсказание, что эти писания на ближайшие 10 тысяч лет будут главным руководством к жизни для всех людей всего мира. Их только сейчас перевели. И причем многие люди, они не соглашаются с этим. Это демоническая природа, она не хочет соглашаться. Но многие люди всех стран, всех традиций, особенно лидеры, изучают, читают ее. Эйнштейн каждый день на коленях прочитал, представляете? И в конце он понял, говорит, ничего не понял. Жизнь бесполезную прожил. Просто все мои вот эти научные исследования, это все просто игра в песочнице. Он это сравнивает, говорит, подобно тому, как это такой эксперимент он привел, он сделал комнату темную, там звукоизоляция, светоизоляция, вообще тишина. Там солевораствор специальный, даже сейчас эти комнаты кто-то начинает делать, практикует, я там в одной из них, там 2 раза был. Ты и просто ложишься в солевораствор и не тонешь. То есть там концентрация очень сильная соли. Ты просто лежишь и не тонешь просто. И расслабляешься сильно. И когда человек сильно расслабляется, он легко может выйти из тела. И он сам это придумал. Так, догадался просто, что это изучал. И сказал своим сотрудникам, кто на эксперимент пойдет. Они говорят, а что там будет? А вы, говорит, увидите другой мир. Не вот этот грубый мир. Другой мир, другие краски, другие звуки, другие запахи, другие формы. Это просто совершенное будет. Просто я это во сне видел несколько раз, но вот здесь вы можете реально увидеть, кто пойдет. Никто не согласился. Вот как здесь, все испугались, как это решать, не буду, что это там что-то думает. Он говорит, ну ладно, раз никто не хочет, я сам пошел. Потом расскажу вам, что увидел. И он пошел, его закрыли, он сказал, через какое-то время откройте меня оттуда, в общем, ну позовите. И все, он пробыл там какое-то время, и потом вышел оттуда, и они говорят, ну что там было, скажите, что там было. Он такой вышел и говорит... Я говорю, я не могу объяснить по одной простой причине. Ну, попытаюсь, говорит, вам объяснить. Вот представьте, вы на берегу океана находитесь. Берег океана. И вы, маленькая девочка, ходите и собираете ракушки по берегу. И радуетесь каждой ракушке. Вау! Вау! Вот это такое. Вы даже не понимаете, что перед вами океан неизведанного. И вот это все, что мы вот здесь с вами изучаем, все эксперименты, это подобно вот этой девочке на берегу океана. То, что там вот творится, неизведанное. Это такое просто, не описать это все. И вот когда он читал Бхагавад-гиту, изучал, он понял, что он вообще ребенок просто.

Каждый человек должен учиться и посвящать себя тому делу, которому он способен и склонен от природы. Так будет лучше и для него, и для всего общества. Важно, чтобы родители понимали, ребенок не должен становиться жертвой ни их капризов и фантазий, ни так называемого социального заказа, моды и всевозможных искусственных теорий. Ведический подход основан на признании того, что люди рождаются разными, и нужно сотрудничать с матушкой природой, которая наделяет их различными наклонностями. Внимательно наблюдая за ребенком, надо как можно точнее выявить эти наклонности, указывающие на его сословную принадлежность, после чего целенаправленно воспитывать в нем те качества и навыки, которые требуются представителям данного сословия. Если занять человека той деятельностью, которая лучше всего соответствует его природным наклонностям, то и сам он будет удовлетворен, и общество получит хорошего работника. В ведическом обществе

Эти наклонности не только выявляли, но и программировали, проводя определенные обряды перед зачатием ребенка и во время беременности. А как только ребенок рождался, приглашали брахмана, знатока Чатурведы, науки о светилах, который и по гороскопу, и по разным телесным признакам мог довольно многое сказать о вновь прибывшем и дать ценные советы его родителям. Еще в младенчестве совершался обряд, во время которого перед ребенком раскладывали предметы, символизирующие разные виды профессиональной деятельности – книги, деньги, оружие и так далее, и смотрели, что его больше всего привлечет. Кстати сказать, само существование этого обряда подтверждает, что наследственная кастовая система, при которой сословная принадлежность и род занятий человека сразу и на всю жизнь определяются его происхождением, не является изначальной, иначе какой смысл в подобных обрядах. У моих знакомых из средней полосы России сын родился в одном из главных святых мест Индии в день важнейшего ведического праздника. Через полгода, будучи в другом знаменитом центре паломничества, родители провели для этого ребенка вышеупомянутый обряд. Посмотрев на разложенные перед ним предметы, шестимесячный крепыш одной рукой схватил меч, не совсем настоящий, но внушительный, а другую руку положил на священную книгу. Доживем, увидим, кем он станет. Такие методы и внимательное отношение к ребенку помогали выявить его наклонности, но окончательно его сословие устанавливали, конечно, не астрологи и даже не родители, а школьные учителя. Согласно самим ведам, применять содержащиеся в них наставления надо с учетом особенностей конкретного места, времени и человека. Поэтому, хотя, например, Лев Николаевич Толстой проявлял большой интерес к ведической системе обучения, в первую очередь имеет смысл говорить об ее основных принципах, а не о частностях. Один из этих принципов – взаимно уважительные и доверительные отношения между учителем и учеником. Учитель глубоко сознавал свою ответственность, а родители и сама атмосфера в ведическом обществе заранее формировали у ребенка благоговейное отношение к учителю. Даже самый талантливый человек, если он не приучен к дисциплине, не сможет полностью проявить свой талант. Кроме того, те, у кого не развиты такие качества, как честность и милосердие, нередко используют свои способности и знания во зло другим. Население этого мира склонно к деградации, поэтому учителя обязательно должны быть воспитателями, а не просто поставщиками сведений. В ведической школе воспитанию нравственных качеств придавалось огромное значение. Чему вы их учили 15 лет, если они потом не стесняются ходить голые, как животные? Так сказал святой Прабхупада об американской системе образования в середине 70-х годов прошлого века.

0: очень интересное понимание, которое дает Шрила Прабхупада, это великий мудрец, наш современник. Послушайте, что он пишет об этом, о шестом нашем пункте. Накопившаяся в сердце боль вселяет страх, пока не записан, просто послушайте. Вывод мы запишем. Вселяет страх идти в личностные отношения. И дальше эти отношения переходят на обиду Богу. Послушайте, еще раз, смотрите. То есть, когда у нас есть боль об отношении, мы боимся вступать в отношения. И потом эта обида переходит на обиду Богу. Послушайте дальше, что он пишет. И причина имперсонализма, то есть имперсонализм — это видение Бога как безличного. То есть вот есть просто, знаете, вот это, такого понимания такого вселенского космоса, вселенского разума. То есть мне легче вот общаться с ним. И причина вот этого, что люди хотят вот так воспринимать Бога, она как раз кроется в этом. Страх личностных отношений или боль, которая накопилась, когда он неправильно вступал в отношения. Человек отказывается от божественной любви, боясь той боли, которую мы причинили люди и отношения между ними. Видите, какая интересная вещь. То есть он боится воспринять, что когда люди говорят, Бог — это личность, человек не верит. То есть если есть страх отношений, и многие люди сейчас даже вот в таких традициях, в которых есть вот это понимание личностного Бога, как христианство, в большевизме, то есть вот это понятие, люди даже там, они боятся этого. Я вот недавно для меня было открытие одного священника, христианского священника, который
1: говорит, что... Боятся в отношениях
0: иметь? Да, то есть они как бы видят, что вот лучший Бог, вот есть такое понятие христианства, Бог — это любовь. Вот они говорят, вот есть любовь, но он в этой любви просто растворится. И как выясняется, у них просто есть страх личностных отношений. То есть за этим все стоит вот такая вот интересная
2: вещь. Может быть, и нет опыта просто, это очень сложно на самом деле.
0: Да, но желание внутреннее, оно подсказывает, понимаете, как...

0: человек остался один. И он жил с этой обидой там 30 лет, или сколько он там жил, да? Они там разошлись, да. Вот эти две.
1: Она,
0: и он, и они живут с этой обидой 30 лет. И маленькая девочка пришла, а что случилось? И говорит, ну вот у нас обида 30 лет, нам трудно простить, можно говорить, просто посмотрите друг на друга. И все. Тут

0: Доброе утро, понедельника. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Мы очень рады, что вместе с нами вы начинаете новую неделю в поисках сокровища мирного дома, который находится в сердце каждого из нас. Вместе с вами мы ищем ответы на вопросы, кто я, зачем я живу и зачем же, как же жить счастливо. Обо всем этом продолжает с нами делиться Елена Волкова, основатель и руководитель проекта «Сокровища мирного дома», дипломированный ценностно-ориентированный психолог, который уже более 30 лет профессионально помогает людям прийти к счастью и осознанности. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, в Одноклассниках, ВКонтакте или группе в Телеграм. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Где бы мы сейчас с вами не были, мы можем прямо сейчас соединиться с вами сердцами в одной красивой точке любви. Если вы сейчас представите, что где-то есть Анна, где-то есть Елена, и где-то есть вы, и вы можете представить, как мы сейчас с вами вместе входим в поток божественной любви, и в этом потоке можем соединиться сердцами. И вот сейчас, когда я медитировала на то, о чем же мы с вами сегодня будем разговаривать, я хочу в первую очередь у вас спросить. Вот сегодня понедельник. Вы хотите каким-то образом прожить эту неделю. И предлагаю каждому из нас себя спросить, а как я хочу прожить эту неделю? Вот заканчивается эта неделя, и

0: Я в конце этой недели себя спрашиваю, все ли получилось у меня так, как я запланировала. Очень часто такое бывает, что мы не думаем о том, что я хочу как-то прожить какой-то определенный период своей жизни. Давайте сейчас представим и расскажем Всевышнему о своих планах. Понятно, что у Всевышнего всегда план лучше для нас. Но вот когда мы намереваемся и хотим как-то прожить определенным образом свой период жизни, мы можем Господу озвучить свои желания. И вот сейчас вы можете себе представить, что закончилась неделя, и вы прожили эту неделю каким образом? Как вы поймете, что вы эту неделю прожили именно так, как вы хотели? Как вы поймете, как вы соизмерите то, что произойдет, с тем, что на самом деле вы будете делать или наоборот не делать? Да, вот сейчас представьте свою идеальную неделю. Какая она? Что в ней может быть? Что хотелось бы, чтобы это было? Чего совсем не хотелось бы? Что я оставлю за бортом этой недели и буду стараться смотреть в то, что мне действительно важно, в то, что мне действительно нужно. И очень важно сейчас соизмерьте вот эту вот цель вашу краткосрочную на неделю, целью вашей жизни. И спросите себя, реально ли я осознаю, какая у меня цель в этой жизни? В чем моя миссия жизни? И может быть, это очень глобально, и для кого-то может быть очень масштабно и ёмко, но даже если вы сейчас просто себя об этом спросите, это будет означать, что вы задаете себе самый главный вопрос в вашей жизни. Есть ли у вас ответ сейчас или его нет? Это вопрос такой достаточно, знаете, глобальный, можно сказать, да? Но даже если вы просто сейчас себя спросите и посмотрите в сторону цели вашей жизни, то вы можете увидеть реальность. Знаете ли вы, куда вы плывете? Да, когда мы на корабле куда-то плывем, наверняка капитан корабля знает, куда ему плыть. У него есть карты, у него есть конечная цель. И даже если у капитана прекрасный корабль, если в море прекрасная погода, но нет конкретной цели, ни один ветер этому капитану попутным не будет. И вот сегодня я предлагаю нам в самом начале недели создать такое намерение. Оно может быть у каждого личное, а еще оно может усилиться нашим групповым намерением, так как очень много радиослушателей сейчас к нам присоединяются в прямом эфире, и те, кто будут слушать нас в записи, могут усилить это намерение своим впечатлением и своим личным намерением на то, как хочется прожить не только эту неделю, а как хочется прожить эту жизнь. И вот сейчас, если у вас есть четкое понимание цели вашей жизни, то вы можете простроить эту неделю, исходя из того, как ваши действия будут приближать вас к этой цели жизни. Если вы дадите себе такую возможность каждый вечер сопоставлять ваши действия в этом дне с тем, что вы хотите достичь в конце вашей жизни, вы можете анализировать ваш день, как вы его прожили, и задавать себе очень важные, ценные вопросы. То, что я сегодня сделал или сделала, что конкретно приблизило меня к цели моей жизни, а что меня отдалило, или где я стояла просто нейтрально, на, так скажем, на ровном месте. И вот когда мы делаем такую интроспекцию каждый день, мы можем давать себе возможность наполняться энергией, наполняться силой из этого состояния намерения, где мы черпаем вот эту радость от того, что мы сегодня сделали еще один маленький шажочек, сделали еще один, может быть, большой шаг, или просто стояли на месте. И даже если мы сделали какой-то шаг назад, но мы сегодня это заметили, мы можем спросить себя, а что завтра я могу улучшить для того, чтобы мой путь был настроен именно на цель моей жизни. Также очень важно спросить себя, а в чем вернее, какие ценности, да, которые я для себя определяю, истинные ценности, приведут меня к цели моей жизни? Что является моей базой, что является моим фундаментом, на который я опираюсь? И когда бывают спорные вопросы в жизни, они бывают у всех, как раз можно опираться на свои истинные ценности для того, чтобы понять, не сбился или не сбилась ли я с курса. И если я сбилась, то я могу вернуться. А очень часто ко мне приходят на консультации люди, которые сбиваются с курса. И если есть определенные понимания ценностей, да, истинных ценностей, то очень легко человек может свериться координатами и вернуться на тот путь, который по какой-то причине сейчас ушел, так скажем, из-под ног, да. То есть сбился человек с пути, можно вернуться. И таким людям значительно легче возвращаться на путь истинный. Если у человека нет цели жизни, человек не знает, куда он плывет, идет, куда он направляется, очень сложно понять этот ориентир, куда же мне идти дальше. И самое еще главное, с кем мне по пути. Потому что наши союзники, наши единомышленники — это те люди, которые могут быть с нами не только в радости, но и в горести. И когда бывают трудные моменты, очень важно быть в таком окружении, где люди, которые следуют таким же путем, могут помочь. Кто-то словом, кто-то просто выслушает, кто-то даст руку помощи, кто-то поддержит, да, каким-то подходящим способом. И вот сейчас, пожалуйста, посмотрите по сторонам, кто вокруг вас, кто вас окружает. И спросите себя, мне с этими людьми по пути? Это действительно то самое окружение, с кем я хочу следовать дальше, жить дальше? И если да, то что я могу сделать для этих людей? Как я могу посоревноваться с этими людьми, чтобы им послужить, чтобы сделать для них что-то классное, что-то, что поможет им почувствовать мое отношение к этим людям? А если мне не по пути, то хочу ли я с этим что-то делать? Собираюсь ли я это как-то менять? И если я не знаю пока этого ответа, я просто позволяю себе в этом побыть, понаблюдать, да, в каком пространстве я живу, куда я плыву, зачем я это делаю и какие действия я буду совершать сегодня и еще в течение этой недели для того, чтобы в конце этой недели почувствовать, что я прожил или прожила классную жизнь, что со мной было интересно людям, что мне с самим собой было интересно. И что вот эти секунды каждого мгновения я могу ощущать и осознавать, зачем я живу, в чем смысл моей жизни. И тогда вот эти вот ответы на такие важные вопросы, они дают возможность чувствовать наполненность жизни, чувствовать вкус жизни, как-то корректировать, да, если куда-то я плыву не туда. И вот хочу с вами сегодня, дорогие радиослушатели, дорогая Анна, поговорить о том, куда вы плывете и с кем вам по пути. И как вы себя сейчас в данный момент чувствуете, насколько вы ощущаете, что вы плывете прямо по курсу, или вы не знаете, куда вы плывете, или вы хотели бы изменить этот курс. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, и расскажите, пожалуйста, как вы сейчас себя чувствуете, что происходит с вашей жизнью. Для нас это очень важно, быть с вами в диалоге. Пожалуйста, пишите нам, рассказывайте о том, что у вас происходит. Если вы, дорогая Анна, захотите с нами поделиться, может быть, вы расскажете нам, где вы сейчас, как вы чувствуете, и люди, которые вас окружают, вам с ними по пути, и куда вы плывете, и кто на самом деле на вашем корабле из тех людей, которые вам дороги, как им с вами, как вам с ними. На любой вопрос, который вы захотите, пожалуйста, пишите, и Анна, может быть, тоже захочет ответить.
1: Вот хочется зачитать наших слушателей и сообщений, которые пришли к нам почти в самом начале эфира. Вы просили написать, что бы хотелось, может быть, на этой неделе, как бы хотелось изменить свою жизнь. И вот нам пишут: «Хочу научиться просыпаться раньше, без спешки, с радостным настроем. Последний месяц сбился режим, я как будто в режиме выживания каждый раз».
0: Какой классный вопрос. Классный вопрос. И если вы хотите вставать раньше, то из любви к себе я бы начала с того, чтобы ложиться пораньше. И спросить себя, вот сколько мне нужно времени для того, чтобы мое тело отдохнуло, и чтобы я могла проснуться счастливой, радостной и здоровой. И если нужно 7-8 часов, то отсчитать. Если я хочу проснуться, допустим, в 5 часов утра, то во сколько мне нужно лечь? Потому что очень часто бывает так, что мы хотим поставить цель, а цель это, ну я так называю, неадекватная. Не человек неадекватный, а цель неадекватная. Почему она неадекватная? Потому что она трудновыполнимая. И вот очень важно проверять свои цели на адекватность. Что это значит? Посмотреть, сколько я даю себе времени на то, чтобы достичь этой цели без какого-то насилия над собой. Да? И тогда постепенно можно прийти к тому, что вы можете и рано вставать, и ложиться в такое время, когда для вас это будет без какого-то надрыва. Наверное, вот так бы я сказала.
1: Да, благодарю. Хочется пожелать нашему слушателю или слушательнице, чтобы все получилось, чтобы режим дня наладился и, самое главное, удавалось просыпаться с легкостью и радостью. Ну а следующий слушатель, точнее слушательница, уже хочет с нами поделиться своими радостными начинаниями. Пишет: «Я уже начала сегодня свои первые упражнения на скакалке. Давно хотела, пока сложновато, но я уверена, что будет лучше». Вот с этим мы ее и поздравляем.
0: Вау, как классно! Я тоже на днях смотрела на скакалку и думала, не попрыгать ли мне на скакалке. И вот это вот чувство такого детского задора. Анна, вы прыгали в детстве на скакалке?
1: Да, да? Мила.
0: Я крайний раз прыгала на скакалке этой зимой на лыжном празднике за городом. Я получила такое удовольствие, прыгая с детьми. И вот вы знаете, скакалка, она может же быть не только спортивным таким инструментом, она же может быть еще инструментом к тому, чтобы вот наш внутренний ребенок мог показывать нам, как можно жить в легкости, в радости, баловаться и хулиганить. И вот спасибо вам, дорогая радиослушательница, что вы напомнили о том, что скакалка, она может быть и спортивным таким инструментом, и такое для меня лично детской радостью. Спасибо, что поделились. Желаю вам продолжать и вдохновлять окружающих вашим реализованным опытом, как вы меня сейчас вдохновили тоже. Спасибо вам большое.
1: Да, действительно, очень радостно слышать такие сообщения от наших слушателей, вдохновляться вместе. Для этого мы и собираемся, в том числе на волнах Ведорадио. Вот сегодня тоже затрагивали тему «С кем нам по пути?», и как раз об этом пришел вопрос. Как отпустить старых друзей, когда уже интересы и образ жизни разошлись? Ты еще общаешься по привычке, но обсуждаешь только то, что может быть им интересно. Как бы опускаясь до их уровня, постоянно этот внутренний страх, что если ты откроешь нового себя, тебя не поймут и посмеются.
0: Вы знаете, я очень ценю старых друзей. У меня достаточно сильный такой коллектив старых друзей, потому что я в прошлом спортсменка. И моя команда, она для меня очень дорога. Каждый член в команде для меня это бесценный человек, с которым мы прошли наше детство, юность. И мы дружим до сих пор. И есть те друзья, которых я встретила и по пути своего жизненного, так скажем, опыта. Да, сейчас мне 53 года. И, знаете, я вам хочу сказать, что это такой дар, когда у вас есть друзья. Это огромная вообще удача, что у вас есть друзья, ведь вы их до сих пор называете друзьями. И тогда, за то время, пока вы с ними дружили, и вы изменились, возможно, ваши друзья тоже изменились, и вы же можете вашим друзьям принести то, что для вас сейчас ценно и дорого. Вы считаете, что над вами могут посмеяться, да? Но если это ваши друзья, и они посмеются с вами по-доброму, то что страшного тогда произойдет, спросите у себя. Я могу сказать, что когда я стала вегетарианкой, мои друзья восприняли это с большим удивлением и сказали, по какой причине вдруг ты это сделала. И видя, насколько мне это важно, я тоже не знала, как они отнесутся к этому, потому что мы встречались как раз в тот момент, когда они хотели приготовить для меня какие-то вкуснейшие мясные блюда, потому что я прилетала из Франции в Казахстан, где живут все мои самые близкие родные друзья. Если вы меня слышите, я вас всех люблю. И когда они узнали, что я вегетарианка, они с большим уважением отнеслись к этому. И мой страх на самом деле не оправдался. Знаете, почему они с уважением отнеслись? Потому что я с уважением отнеслась к тому, что для них важно. Я этим подчеркнула, да, вот то, что важно для них, важно для меня тоже. И я ни в коем случае не стала переделывать моих друзей, и они в ответ не стали переделывать меня. Спустя время, когда я уже в последующие разы прилетала, они уже знали, что я вегетарианка, и они готовили мне отдельный стол. И мы вместе шутили на то, что я ем только траву, а потом, когда они узнали, какие можно блюда готовить вегетариански, они тоже этим очень вдохновились, а некоторые и настолько вдохновились, что тоже стали больше вводить в рацион свой вегетарианских блюд. И мне кажется, друзья — это те люди, которые принимают тебя таким, какой ты есть. И даже если они посмеются, можно вместе с ними посмеяться. Но вот это уважение друг к другу, где мы как равные принимаем друг друга и дорожим друг другом, это очень дорогого стоит. И, может быть, посмотреть не в сторону того, чтобы отказаться от друзей, а просто переформатировать, да, ваше общение, выйти на другой уровень общения и предложить друзьям другую себя. На самом деле, ведь если они с вами дружат до сих пор, они наверняка ценят в вас какие-то очень важные качества для них. И также вы цените в ваших друзьях какие-то качества. И в первую очередь, прежде чем отказываться, может быть, есть смысл сказать вашим друзьям, за что вы их любите, да, что вы в них цените, насколько для вас важно быть с ними. И прям можно и также сказать, если вы почувствуете, что вы готовы, что я вот волнуюсь, что вы будете надо мной смеяться. Если у вас есть такой уровень доверия к друзьям, то вы можете так сказать. А если нет, ну просто поберегите тогда себя, дайте себе возможность быть в этом состоянии, в безопасности. Дайте себе возможность именно вот такой градус общения, в котором вы будете себя чувствовать наверняка хорошо. Я замечаю, что со временем очень многие люди меняются в моем окружении. Но есть вот эта дружба, которая, она с детства. И сколько раз мы встречаемся, мы рассказываем одно и то же из года в год. Мы смеемся над тем, что было раньше, какие мы сейчас. И посмеяться вместе — это тоже интересно, весело. И, наверное, если вы боитесь, что над вами будут смеяться, то можно задать себе вопрос. А как часто я сама позволяю себе над собой смеяться? И как я себя при этом чувствую? Может быть, я шучу над собой так злобно, что я думаю, что и другие надо мной будут злобно шутить? Посмотреть в себя и спросить себя, как я к себе отношусь? Как я сама шучу сама с собой? Вот, наверное, я бы так ответила. Но вы, конечно, поступайте так, как вам сердце подсказывает. Я ни в коем случае не претендую на истину, я просто здесь делюсь своим жизненным опытом. Наверное, так, Анна, я бы ответила.
1: Да, благодарю вас. Действительно, друзья, это подарок Бога. И даже если спустя годы отношения сохранились, может быть, их можно трансформировать и привести к какому-то общему пониманию. Но еще есть несколько вопросов. Сегодня тоже коснулись этой глубокой темы. А если я не осознаю миссию моей жизни, как к этому прийти, как искать?
0: Угу. Первое, что я бы сделала, я бы посмотрела на отношение к родителям. Потому что миссия жизни начинается как раз, и предназначение начинается с того, что я предназначена быть ребенком своих родителей. Люди, которые приходят ко мне на консультации, в коучинг или в психологические консультации, с вопросом такой, который задали вы, это самый главный вопрос, я считаю, в жизни, в первую очередь начинают прояснять отношения с родителями. Честно. Как я отношусь к родителям? Потому что если я не уважаю своих родителей, или если я ставлю себя выше своих родителей, то я не вижу миссию своей жизни. Почему? Потому что я неосознанно в родовой системе стою на место старшего и за старшими не вижу впереди свой путь. Потому что если я хочу увидеть цель своей жизни, мне важно занять место в родовой системе свое. И первое мое предназначение — это быть ребенком моей мамы и моего папы. И это первая ступень предназначения. Это то, с чего стоит начать. Если я даже мысленно считаю круче себя, чем мои родители или один из них, если я их обвиняю в чем-то, то я таким образом сама себе закрываю путь к своей цели, к своей миссии жизни, которую я не могу увидеть. И первое, с чего нужно начать, встать на свое место и сказать: «Я ваш ребенок». Яйца курицу не учат. Вот это то, с чего начинала я, потому что я была очень вдохновлена учить мою маму, и яйцо учило курицу каждый день. В какой-то момент это было очень для меня важно, мне хотелось поделиться с мамой важными знаниями. Но снизу вверх не льется, поэтому мама у меня ничего не принимала. Я стояла не на своем месте в родовой системе, и я в какой-то момент с этим очень хорошо работала. И благодаря этому стала еще и родологом, который сейчас помогает другим людям вставать на свои места в родовой системе. И для того, чтобы увидеть впереди путь, нужно занять свое место. Вот как я предлагаю сдуться до своих размеров и стать просто самим собой. Вчера приходила на консультацию женщина, я ей предлагала сдуваться до своих размеров. Ну как это делать? Ну вот как воздушный шар сдувается, так сдуться до своих размеров, стать просто ребенком своих родителей. Вот, наверное, так я отвечу. Как вам?
1: Удивительно, что вот все основы, они берутся все равно в прежнюю очередь из нашей семьи. И вот пишет нам Наталья. Здравствуйте, меня зовут Наталья, 29 лет. Я пытаюсь найти свое предназначение, то пою, то вяжу. Я закончила исторический факультет и музыкальное училище. Пела в капелле, но сказали, что меня слишком слышно. Потом я уехала в другой город поменять обстановку, но решила вернуться обратно. Сейчас нахожусь дома, ухаживаю за родными. Пока не замужем, ищу свое предназначение. Может быть, мое предназначение — это радовать семью?
0: Может быть, ваше предназначение — радовать людей. Может быть, да. Я сейчас очень глубоко изучаю цифровую психологию, которая дает мне возможность увидеть, как в дате рождения заложены таланты каждого человека и как эти таланты человеку можно раскрывать. И да, возможно, это радость, которую вы несете вашим близким, возможно, это тоже ваше предназначение. Но знаете, хочу поделиться своим реализованным опытом. Вот, он был очень давно. Я тут недавно как раз о нем вспоминала, как раз про то, чтобы радовать всех окружающих. Вот такая очень тонкая грань, где я просто радую или я спасаю окружающих от того, чтобы они не страдали. Потому что если я просто радую, оставляя право другим людям радоваться или грустить, я просто могу реализовать свою миссию, да. Но если я стараюсь догнать и причинить добро, и как клоун всех веселю, и пока мне кто-то не рассмеется, я при этом чувствую себя несчастной, то вот это как раз спасательство. И очень важный такой тонкий момент, вы можете понаблюдать за собой, может быть, он вам как-то поможет. Я хочу спасти окружающих этой радостью, или я просто радостный человек, и мне просто хорошо и радостно, несмотря на то, как на мою радость реагируют мои окружающие. Вот как-то так.
1: Да, это удивительно и прекрасно, что наша слушательница Наталья стремится радовать. Это чудесный подход и настрой. И вот следующий вопрос связан тоже с отношениями с близкими, точнее с родителями. Моим родителям 75 и 76. Я уехала от них еще 20 лет назад. Сейчас живу в другой стране. Семья уже взрослая дочь. И все больше они жалуются на жизнь, что скоро за ними нужен будет уход. Хотя брат живет рядом, все равно они надеются на то, что я буду жить рядом с ними. Хотя у меня такой возможности нет. Хочется жить своей жизнью, но при этом чувствую долг перед родными. Как правильно выбрать в такой ситуации?
0: Угу. Спасибо вам за такой вопрос. Он очень глубокий. Знаете, я не устаю благодарить мою младшую сестру за то, что она живет рядом с родителями. Я такая лягушка-путешественница, где я уже только не жила. Мои родители жили в Казахстане. Сейчас папа уже покинул этот мир, в другом находится. Мама, слава богу, еще с нами. И я не устаю благодарить мою сестру, на которую я на самом деле могу положиться. Потому что если нужна какая-то помощь, она всегда там на месте. Да? И мама может к ней обратиться. И они живут еще друг над другом. Но мне вот в этом плане с сестрой очень-очень повезло. Сегодня я проснулась утром, и первое, что я сделала, я написала сообщение моей родной сестре со словами благодарности, как мне с ней повезло. И, возможно, если у вас есть брат, то, может быть, вы проясните с братом, как ему то, что он там находится, как, может быть, он справляется с этим и спокойно вас отпускает, что вы живете там где-то далеко. Может быть, поговорить с братом, потому что я часто разговариваю с сестрой, спрашиваю, как ей, что. Она очень часто делится эмоциями, которые ей трудно самой переварить. Вот. И такую помощь я могу оказывать удаленно, да? Если что-то надо, и я посильно могу удаленно помогать, я стараюсь это тоже делать по моим возможностям и сил. Но часто люди в таком возрасте, они очень хотят вашего внимания. И тогда вопрос, насколько вы уделяете внимание вашим родителям, которые таким образом озвучивают вам страх, что они останутся одни, да? На самом деле-то они не одни. И, возможно, за вот этими вопросами, которые они вам задают, скрывается что-то другое. И можно было бы, наверное, для начала прояснить, чего они больше всего боятся. Что поможет им чувствовать себя более спокойно. Чего бы они хотели на самом деле. И очень часто так бывает, что если вы спросите у своих родителей, вы хотите, чтобы я оставила и вернулась и жила с вами? Они говорят, нет, конечно. И тогда я спрашиваю, а чего вы на самом деле хотите? Ну, мы соскучились. Что такое соскучились? Мы хотим твоего внимания. Мы хотим, чтобы ты как-то проявила к нам свое внимание, свое уважение, свое какое-то дала тепло нам. Вот. И я знаю женщину одну, которая живет одна. И ее два сына живут в разных странах, далеко от нее. И она очень часто вот жаловалась им, что ей плохо, одиноко, тяжело. И когда у нее спросили, а ты хочешь, чтобы мы вернулись и жили с тобой, он говорит, нет, конечно. Да, им предложила, спросите у мамы, а в чем потребность ее, чего она хочет на самом деле, потому что за вот этими моментами может скрываться что-то такое, что вы можете дать, возможно, и удаленно. Вам важно это прояснить. Может быть, вам страшно задавать вопросы, боясь услышать какие-то ответы, которые вы можете не дать вашим родителям сейчас. Вы имеете на это полное право. Вы птенец, который вылетели когда-то из гнезда, и сейчас, если родителям нужна помощь, самое главное сейчас прояснить, какая помощь им нужна, чего бы они хотели. А потом спросить у себя, что из этого я готова дать, а что я дать не готова по каким-то своим причинам. Наверное, как-то так. Потому что когда я у мамы спрашиваю, мама говорит о том, что она скучает, она переживает, и я у мамы спрашиваю, ты хочешь, чтобы я приехала и жила с тобой? Она говорит, да, Боже упаси! Я такая, хорошо, а что ты хочешь тогда? Ты мне мало звонишь, или ты там мало со мной разговариваешь, или ты давно не приезжала, или еще что-то. Я спрашиваю, то есть ты хочешь просто, чтобы я с тобой поговорила? Да, хочу. Ты хочешь, чтобы я приехала? Да, хочу. Но сейчас не приезжай, у нас слишком жарко. Да? То есть на самом деле родители тоже о нас заботятся. Они тоже понимают, что у нас есть свои какие-то задачи в жизни. Иногда просто можно лишний раз позвонить, поцеловать, сказать, что я рядом. Если что-то нужно, пожалуйста, напиши, сообщи или самой спрашивать. Это тоже такой процесс взаимодействия. Но вот как-то так у меня. Я не знаю, как у вас. Вам тоже очень повезло, у вас есть брат. У меня есть сестра, которая там рядом с мамой, а у вас есть брат. И, может быть, тоже поспрашивать, повзаимодействовать с братом, как он это видит, что, может быть, он вам скажет. Может быть, он вообще скажет, успокойся, у нас все хорошо, живи там свою жизнь, где ты там есть. А может быть, скажет, мне вот это было бы помощью. Прояснение. Мне кажется, нужно просто разговаривать друг с другом. Наверное, вот как-то так бы я сделала, и я вот так делаю. А как вам лучше, вы просто почувствуете сердцем, если что-то подходит, возьмите. Если нет, выбрасывайте за борт. Я не претендую на истину. Наверное, вот так.
1: Согласна, что искренний разговор – самое главное лекарство для теплых отношений. И вот здесь уточнение к этому вопросу нам написала эта девушка, эта слушательница. Я в порыве жаркого разговора об этом сказала. Есть брат рядом с вами, у меня есть жизнь, которую я не могу оставить. Это их очень обидело. Они бы хотели, чтобы я и моя дочь жили рядом. И постоянно об этом говорят, что это их главная обида, что мы уехали 20 лет назад.
0: На самом деле, знаете, мы же ни на кого, кроме себя, не обижаемся. Обида — это что такое? Это гнев. Да? И если кто-то проявляет гнев, какую-то обиду, то по какой-то причине ваши родители гневаются на самого, на самих себя. Да? И можно тоже у них спросить, а если бы я 20 лет назад не уехала, тогда что? Как бы вы себя чувствовали? Может быть, вы тоже хотели уехать вместе со мной? Тоже поспрашивать, поузнавать, да? Позадавать какие-то вопросы, на которые родители могут быть в таком прояснении и для самих себя ответить. Понимаете? Может быть, вы еще благодаря этому разговору лучше друг друга узнаете. Вот я бы еще немножко посмотрела на формулировку ответа вашего. Когда они говорят, что мы хотим, чтобы ты жила с нами, а вы отвечаете, у вас есть брат. Да? То есть они и так знают, что у них есть сын. Они нуждаются в вас. А можно спросить, а если бы я жила с вами, то что именно вы хотели бы, чтобы у нас происходило? Может быть, им не хватает разговоров, и тогда вы можете сказать, давайте я вам буду чаще звонить, или просто будете звонить чаще, не обещая. То есть выяснить их потребности, какие-то скрытые потребности, и они на себя, возможно, злятся за то, что они хотят, чтобы вы поменяли свою жизнь. Найти какой-то вариант компромиссный, где выиграют и родители, и выиграете вы. А тут нужно просто разговаривать и выяснять потребности. Также, когда вы выясните потребности, рассказать о своих потребностях, в чем есть у вас потребность, и найти какой-то компромисс, как вы, взрослые люди, можете жить в согласии, любви и взаимоуважении. Вот как-то так, наверное.
1: Мне кажется, как раз об этом следующий вопрос, потому что хочется проявить любовь к нашим близким. И нас все спрашивают, как проявить уважение к родителям и к их советам, но при этом не жить так, как они от меня ожидают.
0: Да. Так интересно, что мы начали говорить о том, какая у нас будет неделя следующая, и мы свой фокус внимания направили на своих близких. Да, то есть наше состояние, наша неделя зависит от того, как чувствуют себя наши близкие. Вот сейчас тоже хочу подсветить вам, о чем мы разговариваем. Если мы говорим о той неделе, которую мы планируем, то обратите, пожалуйста, внимание, насколько я нахожусь в зависимых отношениях от моих близких. Если мои близкие чем-то недовольны, то могу ли я строить свою жизнь, планировать следующую неделю? Вот у нас как-то сейчас немножко разговор уходит в то русло, где мы заботимся о наших близких. Это очень здорово. Но насколько я сам, взрослый человек, позволяю себе строить свою жизнь без оглядки на то, как на меня будут смотреть мои близкие, взрослые, родители. И тут вопрос про то, сепарировалась ли или сепарировался ли я от моих родителей. Или я также продолжаю чувствовать себя виноватым или виноватой, что я не живу рядом с моими родителями, что я с ними не нахожусь. Я взрослая личность, мои родители тоже взрослые люди. И по какой-то причине я очень сильно переживаю, да, что на меня будут обижаться. Я немножко просто хочу вам подсветить, чтобы вы тоже в эту сторону подсмотрели. Анна, можете еще раз прочитать вопрос? Я немножко отвлеклась и хочу еще раз поймать вот этот вопрос, который вы любезно прочли, и вернуться к нему.
1: Да, конечно, он небольшой. Как проявлять уважение к родителям, к их советам, но при этом не жить так, как они от меня ждут?
0: Вы знаете, я хочу вам сказать, что когда родители не реализовали свое предназначение, они могут ожидать это от своих детей. И что тут сказать? Проявлять уважение в любом случае нужно, но при этом осознать в первую очередь для самой себя, где мои границы начинаются и где мои границы заканчиваются. Для того, чтобы я могла донести до родителей, что для меня в этой жизни важно. Мне нужно самой понять, что это на самом деле. И тогда, когда я прописываю как раз вот про то, что мы в самом начале говорили, мои ценности, цель моей жизни, и я прихожу к родителям и говорю, цель моей жизни такая, ценности моей жизни вот такие, и я прошу вашего благословения на то, чтобы идти этим путем. Когда родители слышат, видят, что вы четко осознаете и понимаете, куда вы идете, поверьте, весь ваш род будет вас благословлять через родителей, если вы к ним придете и скажете, что для вас это важно, и обоснуете очень уважительно, обоснуете, по какой причине для вас это важно. Мы очень часто бывает в таком настроении ребенка. Говорим родителям «я хочу» и точка. И вот очень важно научиться обосновывать, рассказывать родителям, почему для меня это важно. И когда другие люди слышат, по какой причине мне это важно, они проникаются. Если действительно я рассказываю, это мои ценности, это для меня ценно, родители действительно проникаются этими ценностями. Когда мне было 20 лет, мой папа был категорически против, чтобы я улетала жить в Санкт-Петербург. Он был категорически против. И при этом изо дня в день он меня спрашивал, чего ты хочешь? И вот я дам тебе все, что ты хочешь, только не улетай. И сначала я злилась. Такой был юношеский максимализм. Я возмущалась, что меня не отпускают. Я еще такая свободолюбивая личность. А в какой-то момент я просто сказала, почему для меня это важно? Зачем мне это нужно? И папа мне купил билет. Он купил мне 2 билета в Санкт-Петербург. Папа у меня летчик. Он купил мне 2 билета в Санкт-Петербург и сказал, ну, один туда, один через неделю обратно. Это был подарок на день рождения мне. Папа предлагал мне что угодно. Бриллианты, я не знаю, несметные сокровища. Я сейчас, конечно, шучу. Вот, но предлагал, да, очень много всего. Но когда он увидел, что я упорно из месяца в месяц говорю, что для меня это важно, для меня это ценно, объясняю, почему, он сказал, хорошо, вот тебе билет туда и обратно. Я села в самолет, 2-й билет, который был обратно, сразу отдала командиру самолета, чтобы он отдал его папе, и сказала, что я пошла строить свою личную жизнь в Санкт-Петербурге. Трудно было моему папе, очень трудно. Мне было трудно, и папе было трудно, но мы проходили эту сепарацию, потому что она в 20 лет уже должна произойти. И папа, благодаря ему, вот его этому доверию, папа дал мне эту возможность вылететь из гнезда. А бывает такое, что родители не дают вылететь из гнезда людям, которым и 50, и больше. И тогда вопрос тут про сепарацию. Насколько я сепарировался, насколько я готов уже вылететь из этого гнезда. Но уважение всегда, в первую очередь, это про диалог, про разговор, про то, почему мне это важно, почему мне это ценно. Может быть, спросить, а что было с тобой в этом возрасте? Какие у тебя были ценности? Какие у тебя были нереализованные мечты и желания, мама и папа? Расскажи мне про себя. И, может быть, таким способом в разговоре очень уважительном вы поможете родителям увидеть, что вы уже взрослый человек. И вспомнить им о том, что они были таким же ребенком для своих родителей, и у них были тоже какие-то цели, какие-то важные смыслы. И, может быть, они вам расскажут, какие смыслы до сих пор не реализованы, и они, может быть, неосознанно хотят, чтобы вы это реализовали на себе. Моя мама, например, очень хотела быть педагогом, и она это не реализовала. Поэтому она усиленно хотела, чтобы это реализовала я. Так получилось, что у нас схожие с ней таланты, и я по первому образованию педагог. Но знаете, как я диплом получала? Я говорила, мама, я хожу туда только из-за тебя, только из-за тебя. Диплом будешь получать этого образования, этого заведения ты. И когда я закончила обучение, я улетела в Санкт-Петербург и сказала, мама, диплом идешь ты получать, ты этого хотела, ты. Мама у меня очень мудрая женщина, понимала, что этот диплом мне когда-то пригодится, она его получила, и он мне действительно пригодился. Но тогда я реально выполняла мамину такую вот нереализованную мечту. И хорошо, как еще раз повторюсь, что она у нас совпала. А если бы у меня было другое предназначение, и я бы изменила себе, да, в угоду мамы, маме. Поэтому тут очень важно договариваться. Договариваться как взрослые люди. Мы уже взрослые люди, и мы можем договариваться как взрослые, объясняя свои ценности и почему для меня важно. Наверное, вот так я отвечу.
1: Да, спасибо большое за вопрос нашим слушателям, непростой, глубокий, и вам за честный ответ. Это предстоит, этот процесс наладить близкие, теплые отношения. Как раз вот еще хочется про это задать вопрос. Что значит зависимые отношения, а как выглядят нормальные и любовные?
0: Что значит зависимые, что значит любовные и нормальные? я предлагаю этот глобальный вопрос сделать темой нашего следующего эфира. Потому что тема очень большая, очень ёмкая и очень интересная. И я сейчас эту тему прям очень глубоко изучаю, что такое созависимость, да, что такое любовь. И я буду рада с вами поделиться моими исследованиями, потому что там есть и физиологические аспекты, которые связаны с нашими физиологическими процессами в организме, и эмоциональными, и очень много в этом аспектов. Мы можем следующую нашу встречу посвятить прямо теме созависимости. Она сейчас очень-очень ярко светит на консультациях людей, которые обращаются. И я подумала, интересно, так эта тема сейчас очень актуальна. Вот. Единственное, что я вам хочу сказать, что тема настолько интересная, что вы наверняка сможете задать очень много интересных вопросов. Пожалуйста, готовьте их, пожалуйста, присылайте их, и мы прям по вашим вопросам пойдем на следующей нашей встрече, потому что у нас сейчас осталось 5 минут, а тема очень глобальная, очень ёмкая и очень интересная. Если вы примете мой такой ответ, то я бы вот таким образом ответила. И это будет классной темой на следующую неделю.
1: Согласна с вами, потому что отношения — это большая часть того, что нас окружает, с нашими близкими, с супругами, с родителями. Поэтому понять и разобраться, чем же отличается созависимость, зависимость от настоящего тепла и доверия, это очень важно. Поэтому да, давайте оставим это на следующий эфир. И, наверное, сегодня последний вопрос успею зачитать. Тоже, мне кажется, касается большинства людей современности. Поймала себя на том, что стала все чаще зависеть писать в телефоне, как будто сбегаю от реальности. Не знаю, зависимость это или просто сигнал, что я в постоянном стрессе, но как можно с этим работать?
0: Угу. Очень крутой вопрос, и вы сама уже на него ответили. А может быть, я просто в сильном стрессе? И когда я хочу получить вот этот быстрый вкус наслаждения, я ныряю в телефон и скроллю ленту. Да, это тоже на тему дофаминовой зависимости, да, где я хочу быстро получить быстрый вот этот результат, а, возможно, мне просто нужно отдохнуть. И тогда вопрос, как я могу по-другому отдыхать? Может быть, я могу погулять, может быть, я могу сходить на массаж, может быть, я могу просто полежать, почитать книгу. И вопрос, от чего я сбегаю? И, скорее всего, я сбегаю от своих настоящих искренних желаний, которые, возможно, я пока игнорирую. И, может быть, есть такие желания, которые сейчас я не могу исполнить. Но есть и те, которые исполнить я могу. Я, если убегаю от себя в телефон, и я сейчас про себя говорю, если я убегаю от себя в телефон, я у себя спрашиваю, от чего я сейчас хочу убежать? И часто это какие-то моменты, которые я сейчас в моменте не готова решить. И я у себя спрашиваю, ты вот сейчас это решить не готова? Не готова. Ты можешь пойти просто на тренировку, походить, погулять? Ты можешь сходить куда-то просто развлечься? Ты можешь наполнить себя энергией для того, чтобы у тебя были силы решать эти вопросы? Могу. И тогда... это может быть не телефон. То есть я могу себе дать то, что мне нужно, отдых, но другим способом. Каким способом? У вас это будет какой-то другой способ. И если я, например, иду на тренировку, я стараюсь и телефон не брать с собой. И я себя так классно чувствую без телефона, попробуйте давать себе возможность вот в течение дня куда-то уходить без телефона. Это просто колоссальное чувство свободы, радости от того, что тебе не нужно все время смотреть, что там примкнуло опять и кто тебе написал. Вот я бы, наверное, так ответила. Это то, что делаю я. Если вам это подходит, пожалуйста, возьмите. Если нет, то выбрасывайте. Выбрасывайте за ненадобностью. Я здесь только делюсь своим реализованным опытом. Я буду очень рада, если вы тоже будете делиться нами реализованным вашим опытом, что у вас получается, что вам помогает, что вы готовы рассказать нам, и с удовольствием буду у вас учиться.
1: Благодарю вас, дорогая Елена. Вот уже Валерия нам пишет, Наталья нам пишет, что прекрасный эфир. И действительно, сегодня очень глубокие темы мы начали разбирать. На следующем эфире мы продолжим очень важную тему отношений. Спасибо большое за сегодняшнее общение, дорогая Елена. Хочется пожелать нашим слушателям прожить эту неделю, сделать еще один шаг навстречу себе естественному и найти эти сокровища мирного дома, о которых мы говорим с вами в прямых эфирах. Ну а вам желаю, дорогая Елена, чудесного настроения и будем ждать нашей следующей встречи.
0: Спасибо, дорогая Анна, и спасибо, дорогие радиослушатели, что вы приходите, что мы с вами в диалоге, что мы вместе с вами строим вот этот эфир. Вы для нас тоже как ведущие этого эфира, который вы в это вкладываете пространство, свое время, свои силы, и приносите очень интересные вопросы. И сегодня так интересно, запрос на эту неделю, он прям очень ярко наполнен отношениями. И тогда я хочу вам предложить вот эту неделю проживите таким образом, наблюдая, а какие вообще я отношения строю с теми людьми, которые для меня важны. Вот представьте сейчас, неделя заканчивается, и я делаю такую интроспекцию. Вот в течение этой недели с кем и какие отношения я хочу построить? Потому что прям эфир был наполнен отношениями. Да, он прям звенел отношениями. И значит, здесь сейчас очень важно посмотреть, какой рассол в этих отношениях я создаю. Да? Какие у нас маринуются отношения? Что я даю нашим близким, людям, которые со мной хотят строить отношения. И вот за эту неделю, что я конкретно сделаю и чего я конкретно не сделаю для того, чтобы улучшить эти отношения? И с кем мне реально по пути к моей цели жизни? Кто хочет, того с радостью обнимаю. Желаю вам теплых, душевных, наполненных любовью отношений с самими собой, настоящими, и, конечно, с вашими близкими. Всем добра и мира!

тех пор, пока мы будем обсуждать недостатки других людей за глаза, неизбежно будет в сердце входить, сознание будет оскверняться. Каким образом? В себе мы будем видеть, что только хорошее, а когда нам будут указывать недостатки, мы что будем делать? Оправдываться. Так? А в других мы будем склонны замечать, что плохое. Понимаете? Как работает этот механизм? Почему так происходит? Почему сплетничать плохо? Объясни. В нашей Вселенной есть один закон. Вот он необходим. И он неплохой сам по себе. Этот закон звучит так, что всякий, кто обсуждает недостатки другого человека, берет в свое сердце все эти недостатки. Понятно? То есть мы, когда обсуждаем недостатки другого человека, в этот момент, на тонком плане, что происходит? Что значит мы обсуждаем недостатки? Мы настраиваемся тонким телом на недостатки другого человека. Это означает, открывается канал. И по этому каналу, скорым поездом, номер 108, без остановок, все недостатки, которые мы обсуждаем, переходят из сердца того человека в наше сердце. А в ответ, навстречу ему, по тому же самому каналу, скорым поездом номер 107, наши достоинства текут в сердце того человека, которого мы обсуждаем. Этот механизм не приложен, его невозможно обойти. И на самом деле изначально он предназначался совсем для другого. Почему он необходим в нашей Вселенной? И для чего он был изначально предназначен? В Ведах говорится, что критиковать другого человека может только одна категория людей. Эта категория людей называется как? Духовный учитель. Почему это происходит? Зачем это надо? Дело в том, что мы, когда человек понимает, что ему что-то в этой жизни менять, он становится учеником, но у нас очень много грехов. Вы даже не представляете, мы все даже не представляем, насколько их много. Это Эверест по сравнению с ними просто песчинка. Сколько у нас их. И поэтому для того, чтобы облегчить ученику путь в развитии, духовный учитель его что делает? Он обличает ученика, он сознательно обличает его, говорит, ты подлец, ты мерзавец, ты обманщик. Ты никчемный человек, ты глупый. И в этот момент что происходит? Вот этот механизм как раз и срабатывает. То, что он говорит, ты обманщик. В этот момент правдивость из сердца учителя переходит в сердце ученика, а лживость ученика идет в сердце учителя. Но так как у учителя много духовной силы, он просто сжигает ее прямо в этот же момент, как она входит в сердце, он ее тут же сжигает. В результате сердце ученика очень быстро очищается, и он получает возможность быстро прогрессировать. Понятно, для чего этот механизм? Но мы что делаем? Мы, не обладая вообще никакой квалификацией, никакой. Мы говорим о другом человеке плохо, в результате мы по отношению к этому человеку какую позицию занимаем? Позицию духовного учителя. А закон, понимаете, он просто закон. Он для всех. И он щелк, он срабатывает. И в результате в наше сердце, помимо нашей тяжелой кармы, вливаются еще грехи другого человека. И это приводит к тому, что человек становится все более и более притязательным. И все более и более критичным. Критицизм страшный.

0: Малина. Малина – это, вообще говоря, санскритское слово. Правда, на санскрите оно звучит как «малини». У нас малина – женский род. Да, на санскрите женский род будет малини. Одна из энергий Бога, которая отвечает как раз за наслаждение. И что такое наслаждение? Ну, имеется в виду такое состояние счастья. Вот вкус малины, вспомните, вот это как раз эта энергия и есть. Классно же, да? Запах малины. Очень, очень приятный. Итак, что дает малина? Жизнерадостность и оптимизм. Малина у нас влияет на правую сторону нашего организма. То есть все органы, которые справа расположены, они все будут лечиться малиной. Помимо этого, малина, лист малины очень здорово лечит желудок. Вот три специи, ой, три вида растений. Малина, корень солодки и фенхель. Способны вылечить любые поражения желудка, все гастриты, хоть с повышенной, хоть с пониженной кислотностью. Ягода малина нормализует кислотность желудки. Она ее именно нормализует. Если повышенная, снизит. Если пониженную, повысит. Самый лучший способ заготовки малины – это сушка. Нужно сушить ее. Зимой малины нет свежей? Конечно, в сезон лучше свежую есть, но на зиму лучше засушивать. И потом достаточно с утра буквально 3-5 ягодок скушать, прям в сухом виде. Или можете заваривать чай, тот же эффект будет. То есть самый лучший способ заготовки – сушка. В этом случае психическое тонкое тело ягоды никак не разрушается. Что малина свежая, что высушенная – одно и то же будет. И ее лечебные свойства не будут пропадать совсем. Дальше. На втором месте стоит заморозка. То есть, когда ее замораживают в морозилке. В этом случае уже сильно снижаются ее лекарственные свойства. Хотя вкус остается. То есть, на уровне тонкого тела она продолжает влиять. На уровне грубого тела уже снижается влияние. И наихудший способ заготовки – это когда ее либо смешивают с сахаром, ну, это еще так всякое. А варенье из малины – это наихудший способ. Там минимальные терапевтические свойства. Хотя на уровне тонкого тела все как было, так и остается. Тонкое тело вообще не меняется при термической обработке. На него не влияет температура там и все прочее.
1: Я вот говорю, что малинное варенье...
0: От температуры, да?
1: Да, от температуры. Вот тут как?
0: Да ну как, ну нормально, я не против. Оно выравнивает... снижает температуру, но свежая малина лучше это делает. Сушеная еще лучше делает. Буквально несколько ягодок нужно сушеных, чтобы температуру сбросить.
2: Олега Геннадьевича в лекциях наоборот. То есть он говорит, что на втором месте с сахаром, как бы вот варенье, да, а заморозка вообще просто никуда, то есть не годится.
0: Нет.
2: Нет, да?
0: Когда термической обработкой подвергается малина, это хуже.

Один такой монах, послушник, жил в православном храме. Лекции хорошие читал. И там отвечал на вопросы хорошо. И люди все время говорят: ой, так, вы такой молодец, вам просто книги писать. Вам просто книги писать, ну просто талант от Бога. И он так: ну что вы, что вы, что. И наставник это заметил. Наставник заметил, что послушник, похоже, немножко ему понравилось это. Кажется, ему нравится вот общаться с людьми, он чувствует некоторое превосходство, свой талант. И наставник ему сказал: пойди-ка сюда, задание тебе будет одно. Сейчас ты должен будешь пойти на кладбище, и когда увидишь похороны, ты должен подойти и критиковать и ругать покойника, на чем свет стоит. Понял? Он говорит: боже, что за наставление. Знаете, учитель сказал, а он послушник. А послушник должен слушаться. Он идет в лес, туда, где это кладбище, и все думает: ну что за такое задание? Очень странное задание. И вдруг видит, вот процессия появилась. Хоронят кого-то. И что же делать? Ну, думаю, ну нужно что-то говорить. И там как раз хоронили хорошего человека. Он подошел и стал его ругать, критиковать, на чем свет стоит. Это был такой человек, он был плохой. И я сам думаю: ну все. И вернулся, когда в монастырь свой, вот, у него был большой синяк под глазом. Он пришел, и учитель спрашивает: ну как, дела? Он говорит: ну вы сами видите как, вот видите. Это ваше наставление исполнил. Говорит: хорошо, хорошо, завтра пойдешь снова. Что, снова? Но теперь будешь хвалить покойника. Можно будешь прийти и похвалить его. Он идет снова. И думаю: ну надо же, вот учитель. Приходит и снова несут покойника. Но на этот раз там какая-то мафия, знаете, опасные люди, серьезные люди. А тут нужно прославлять. И он стал прославлять. Это был такой великий человек, он был святой, добрый, добрейший души человек. И эти братки, они подумали, что, похоже, он издевается, он оскорбляет его, и он снова пришел с синяком под глазом. И учитель спросил: ну как сегодня? Он говорит: ну вот, видите, если еще и завтра, то я не знаю. Учитель говорит: хорошо, хорошо. Ответь мне на один только вопрос. Вот ты когда это все делал, ты вот там... Сначала ты критиковал покойника, прославлял потом покойника, и люди тебя вот отблагодарили за это. Но скажи, что в это время делал покойник? Покойник? Покойник? Он ничего не делал. Он просто лежал, все, не было ничего. Он никак не реагировал. Вот точно так же и ты должен стать таким же. Ты должен быть свободен от того, прославляют тебя или критикуют. Ты должен быть выше этих вещей, должен освободиться от этих вещей, потому что ты духовный воин. Духовный воин должен быть свободен от этих вещей, иначе он будет сбивать с толку это все. И чтобы быть свободным, он должен просто точно знать свою природу. Если он не совсем ее знает, то он будет впадать в эту иллюзию либо в одну, либо в другую, и попадает в несвободное состояние.

речь. Если речь нам не нравится, все, можно с ума сойти. Можно просто сойти с ума. Поэтому мы должны сначала проверить друг друга на речь. Проверили на речь, если речь нас радует, если можем слушать долго, если там вообще есть чего слушать, то тогда мы можем быть вместе сколько угодно. Неважно, семья это, не семья, но мы можем быть вместе. Любовь приходит и уходит. Видите, между нами нет никакой любви, но мы можем быть вместе, нам интересно. Замечательно, здорово, развлекательно. Мы можем быть вместе, слушай сколько хочешь. Любовь может приходить, может уходить. Главное, это сами взаимоотношения. Любовь это не взаимоотношения. Любовь это эмоциональный фон, это раскраска взаимоотношений. Но сами отношения, не сами по себе. То есть отношения это стены, а любовь это обои. Поэтому обои можно переклеивать, там что-то менять. Обои бывают серенькие. Бывают разноцветные, в блесках, может они под покраску, чего только не бывает. Но сами стены должны быть хорошие, сам фундамент, эти несущие стены, это стены речи. Потому что мы общаемся на уровне уха и языка, больше ничего нет. А все остальное это уже в принципе не общение. Общение это речь, мы общаемся речью. Мы говорим друг другу, вот эти взаимоотношения. А о речи мы-то и не думаем, поэтому они уходят гулять в парк и молчат. Луна, смотри, луна. Луна. Чего луна-то? Луна вам потом не поможет после свадьбы. Луну, что ли, будете звать на помощь? То есть они создали семью на основе ночного молчания при луне. Как можно 50 лет вместе прожить, если мы просто можем молчать при луне? Пошли молчать при луне. А потом уже как-то уже гулять нет смысла уже. Вот она система. Система очень проста. Она понятна, она разумна, она отработана. Она тысячи лет существует. В ней все просто. Нужно как-то говорить об этом время от времени, чтобы понимать, на основе чего мы вообще взаимоотношения-то создаем. Так что если сразу все пошло не так, и мы вдруг создали взаимоотношения самым грубым образом, сразу с сожительства, то это большущая проблема, потому что у гражданских отношений очень слабенькая надежда на будущее. Очень слабенькая. Потому что они очень удобные гражданские отношения. В них очень удобно находиться. Почему? Ответственности ноль. Веселье все, а ответственности ноль. Это полное развращение. Особенно мужчина развращается. Потому что ему уже дальше куда-то двигаться просто смысла нет. Веселуха полная, ответственности ноль. Поэтому женщины должны очень точно следовать древнейшему принципу, однозначному принципу, неизменному принципу. Скажем его просто, утром деньги, вечером стулья. То есть сначала в ЗАГС, потом все остальное, без вариантов. Не нравится? Скатертью, дальний путь стелится. Неинтересен он должен быть, этот человек вообще. Потому что ему разговоры с вами неинтересны. Ему интересно другое. Если я тебе интересна как личность, давай годик поговорим. Потом утром деньги, вечером стулья, все как надо. Все по плану. Так и семья сложится. Но ни в коем случае нельзя нарушать этот принцип, потому что это полное развращение взаимоотношений. И в результате сейчас семьи просто перестали создаваться. У нас еще страна более-менее, но в некоторых странах это вообще большая проблема. То есть просто не создаются семьи и все, зачем? И так нормально. Все спокойно, никто никому ничего не должен, живем себе, живем. Всем удобно, все радостные, все довольные. Так что будьте очень аккуратны. Мы попадаем в эту ситуацию гражданских отношений каждый раз и думаем, что потом разберемся. Но потом уже не разберемся, потому что уже не хочется в этом разбираться.

том, что нужно научиться признавать других, да, принимать их. Просто не отвергать хотя бы. И это уже будет говорить о том, что человек повзрослел, перерос вот эту детскую, вернее, подростковую вот эту вот боязнь того, что вот рядом со мной будет еще какая-то личность. Для подростка есть только он. Он еще тоже весьма-весьма эгоистичен. Но в тот момент, когда подросток понимает, что другие тоже люди, вот в этот момент он становится взрослым. Множество людей, они так и не понимают этого. То есть они взрослыми так и не становятся. Если мы оглянемся вокруг, то мы увидим, что большинство людей, да, большинство людей, которые вокруг нас, они именно такие, увы. То есть они застревают вот на этом уровне, там 0,7, да, 7,14, 14,21. Более 80% людей, по статистике такой психологической, если пользоваться вот этой терминологией, они застревают на уровне развития детско-подросткового. Они так и не становятся взрослыми. Они получают все возможности, все права, которые есть у взрослого человека. Право голосовать, право тратить деньги, да, право, там, не знаю, помогать кому-то, право заботиться о ком-то, право заводить семью, воспитывать детей. Но они при этом не могут им правильно воспользоваться. Они как были детьми или подростками, так и остались. И поэтому все эти возможности, которые у них открываются, они не идут им во благо, скорее наоборот, они идут во вред. На этом их ловят. У них отбирают деньги, они обижаются или боятся. Финансовые пирамиды, реклама, это все построено только вот на том, чтобы привлечь внимание как раз таких людей, которые верят рекламе. Это очень такая большая прослойка населения, очень значительная часть общества. И это как раз незрелые люди, несозревшие, которые не могут сами принять решение. Они нуждаются вот в какой-то помощи извне. Они не знают, приходят в магазин, не знают, что купить. Как они реагируют в такой ситуации? Они начинают вспоминать рекламу. О, я слышал, да, вот такой-то, я про него знаю, и мне про него говорят. Рядом может стоять что-то лучшее, но они не знают об этом. Они никогда не видели этой торговой марки, и они не могут принять решение, у них нет вот этой свободы выбора. То есть человек, который не повзрослел, он очень ограничен в своей свободе, у него очень мало свободы. Чем взрослее человек, тем больше у него свободы, и эта свобода приходит не от того, что у него больше информации или больше, там, не знаю, больше телерекламы он посмотрел, в конце концов. Нет. Эта свобода исходит изнутри, он может ее пользоваться. Вот. Сегодня мы начнем изучать четвертый период жизни человека от 21 до 28 лет. Это период, когда у человека наиболее активна анахата чакра. Чакра четвертая снизу и четвертая сверху, то есть находящаяся посередине. Особенный период в жизни человека, особенный период в его развитии. И в этом периоде у человека раскрывается потребность в очень интересной вещи. В этот период человеку, во что бы ты ни стало, надо узнать свое предназначение. Понимаете? Смысл жизни. Да? Речь идет не о профессии, поймите. То есть к этому возрасту человек уже, в принципе, должен определиться с профессией. Да? Но это уже возраст, когда уже скоро вот заканчивается институт, и уже надо начинать работать. Речь идет о том, что с этой профессией делать. То есть для чего я и вообще занимаюсь? Для чего вообще можно ту или иную профессию выбирать? Правда же, да? Можно красоваться ею перед другими. Да, вот у меня такая профессия, там какая-нибудь престижная. Я там, не знаю, брокер какой-нибудь, или там еще что-то в этом духе. Или там экономист, там финансист. Вот я могу деньги с помощью нее заработать, с помощью профессии. Я могу через эту профессию чувства свои наслаждать. Там, я там, не знаю, кондитер, например, сладко очень люблю, да, у меня прекрасная работа с этой точки зрения. Или, может быть, я использую эту профессию для того, чтобы другим помогать. Для чего? Если человек не знает, для чего вот эта работа ему самому нужна, то есть какие свои жизненные задачи он с ее помощью решает, не в смысле заработать денег, да, не в смысле поддержать тело, то если человек это не знает...

0: очень интересное понимание, которое дает Шрила Прабхупада, великий мудрец, наш современник. Послушайте, что он пишет об этом, о шестом нашем пункте. Накопившаяся в сердце боль вселяет страх, пока не записывается, просто послушайте. Вывод мы запишем. Вселяет страх идти в личностные отношения. И дальше эти отношения переходят на обиду Богу. Послушайте еще раз, смотрите. То есть, когда у нас есть боль об отношении, мы боимся вступать в отношения. И потом эта обида переходит на обиду Богу. Послушайте дальше, что он пишет. И причина имперсонализма, то есть имперсонализм — это видение Бога как безличного. То есть вот есть просто, знаете, вот это такого понимания такого вселенского космоса, вселенского разума. То есть мне легче вот общаться с ним. И причина вот этого, что люди хотят вот так воспринимать Бога, она как раз кроется в этом. Страх личностных отношений или боль, которая накопилась, когда он неправильно вступал в отношения. Человек отказывается от божественной любви, боясь той боли, которую мы причинили люди и отношения между ними. Видите, какая интересная вещь. То есть он боится воспринять, что когда люди говорят, Бог — это личность. Человек не верит. То есть если есть страх отношений, и многие люди сейчас даже вот в таких традициях, в которых есть вот это понимание личностного Бога, как христианство, в большевизме, то есть вот это понятие. Люди даже там, они боятся этого. Я вот недавно для меня было открытие одного священника, христианского священника, который
1: говорит, что... Боятся в отношениях они?
0: Да, то есть они как бы видят, что вот лучший Бог, вот есть такое понятие христианства, Бог — это любовь. Вот они говорят, вот есть любовь, вот он в этой любви просто растворится. И как выясняется, у них просто есть страх личностных отношений. То есть за этим все стоит вот такая вот интересная
1: вещь. Может быть, и не только это просто, это очень сложно на самом деле.
0: Да, но желание внутреннее, оно подсказывает, понимаете, как вот мне легче общаться. Это как, знаете, почему сейчас люди, им нравятся автоматы, скажите, пожалуйста.
2: Автоматы?
0: Да, ну вот автоматы, любые играют. Автоматы.
2: А-а-а.
0: Вот там деньги получать, то есть там, я не знаю, еще что-то, то есть вот там кофе попить.
2: Ну, здесь автоматы. Нет отношений.
0: Да. Да. Да. Да, то есть ну, проще, понимаете, на него можно обидеться, накричать, и в ответ вы не услышите там, да?
2: Стукнуть.
0: Да, стукнуть можно совершенно верно. Но когда есть личность, всегда есть проблема, понимаете? Если мы не умеем выстраивать отношения, всегда будет боль. И эта боль, в конце концов, если мы ее не перевариваем, человек становится социопатом. Он остается один. Как в этом фильме «Поллианна», помните? Человек остался один. И он жил с этой обидой там 30 лет, или сколько он там жил с ней, да? Они там разошлись,
2: да.
0: Вот эти две.
2: Она,
0: и он, и они живут с этой обидой 30 лет. И маленькая девочка пришла, а что случилось? Они говорят, ну вот у нас обида 30 лет, нам трудно простить, можно говорить, просто посмотрите друг на друга. И все. Тут так.

Потому что я не представляла, чтобы в моем доме моя мама пошла и ушла на кухню, сама себе разогрела и поела бы. Моя мама никогда в жизни за стол не сядет, пока всех не созовет, всех не накормит, и сама она будет есть, она даже не будет есть, если кто-то не поел. То есть это заведено так в нашей семье. Скажите мне, пожалуйста, если в моей семье так заведено, должно ли это стать единым стандартом для всех семей по всем трем мирам? Нет. Теперь я прихожу в эту семью. Я человек, который не знает вообще, как, что у них там принято, что не принято и так далее. Я просто прихожу и на самом деле привношу свои стандарты сюда. Теперь я делаю такие выводы. Что я делаю? Я обижаюсь. Я начинаю, думаю, наверное, она меня не любит. Наверное, мне надо как-то проявить себя более, смириться. Терпение, смирение. Смирение, терпение я проявляю. У меня там, знаете, 20 с небольшим, я такая еще гордая. Думаю, ладно, надо генеральную уборку затеять. Я, прогенералила все. Она так на меня смотрела. Генералит и генералит. Я прогенералила и жду, когда мне теперь генеральское вообще это восхваление дадут, да? Она даже ничего не заметила, ничего не сказала. Я еще пуще обиделась. Потом у меня приключилась истерика. На что мой муж говорил, она тебя что, просила, что ли? Может, ты ей вообще помешала? Может, она до этого делала уборку? Я думаю, боже мой, какая неблагодарность, какая просто ужасная неблагодарность. Теперь мой муж в моей семье. У них семья такая, они каждый такие достаточно самодостаточные, очень такие уважительные друг к другу, но с таким вот чувством свободы и невмешательства. Моя мама, которая есть до всего дела, он только вообще собирается, шнурует башмаки, она говорит, ты куда? Он обалдел, говорит, в смысле? В прямом, ты во сколько придешь? Я, говорит, не знаю. Что значит, ты не знаешь? Во сколько тебя ждать? Меня вообще не надо ждать. Что значит, тебя не надо ждать? Это что вообще такое? И, она ко мне. Что это за неуважение и так далее? Это было ужасно. Невыносимо. Но на самом деле это неуважение как одной стороны, так и другой стороны. Правильно? Мы просто навязываем свои стандарты. И в таком случае неизбежны конфликты. В конечном итоге

со своим первым мужем я рассталась. Как с человеком, с которым невозможно жить, и с его родителями тоже невозможно жить. Я бы сейчас никогда в жизни не рассталась. Слава Богу, у меня со вторым мужем мы больше 20 лет живем, и все хорошо. Но вот мой первый брак, он был абсолютно имперсональным, когда я просто-напросто вообще вот думала, вот просто... И потом, и когда с ним начали выяснять отношения, уже позже, много лет, но у нас с ним, слава Богу, дружеские отношения, мы с ним очень хороших отношениях, и на сегодняшний день очень большие друзья. Но тем не менее, мы просто потом с ним сказали, представляешь, мы с тобой вступили во взаимоотношения и развелись, так и ничего не поняв. Так и не разглядев личность, так и не захотев понять вообще что-то ценное в их семье. И он не захотел понять что-то ценное в нашей семье. Ему казалось, что это покушение на его свободу, а мне казалось, что меня просто игнорируют. И так мы вот и расстались. И что? Что хорошего? Ничего хорошего. Это просто невнимательность. И когда мы навязываем другому свою систему ценностей,

0: представьте, что вы приходите в себя, у вас какой-то провал в памяти, вы приходите в себя и вдруг осознаете, что вы находитесь на боксерском ринге. Боксерский ринг, напротив вас двухметровый здоровый боксер в перчатках, который с недобрым лицом движется в вашу сторону. Что вы будете делать? Отлично. То есть кто-то будет спрашивать, ну, как я здесь оказался? Это как, вы его спросите, когда он идет? Угу. Что, ну, сможете смоделировать ситуацию? Воображение работает?
1: Да.
0: Ну, смоделируйте и поймите, что вы будете делать.
1: Сначала проверять, если перчатки, может быть, я не его противник, может быть, не нужно его, может, я судья. Что я вообще здесь делаю?
0: Кто-то, я вижу, руки складывает молитвенно, видимо, будет просить о снисхождении, чтобы больно не бил. Кто-то побежит, это естественная реакция, потому что мы не обладаем квалификацией биться. Кто-то сразу ляжет на ринг. Немногие нападут, но есть такие отчаянные среди вас, я уверен. Но, как правильно сказал молодой человек, как его зовут?
1: Юрий.
0: Как правильно сказал Юрий, мы сразу кинулись в этот обычный сценарий, когда надо что-то делать. Да? Но мы не проверили вопрос, кто я такой на этом ринге. Если я судья, мне надо судить, я начинаю себя вести так, как вот сейчас было озвучено. Или побежал с ринга, да? Или напал и сбил. Или стал желать счастья на расстоянии, пока вот 3 метра есть, и они сокращаются. Я желаю тебе счастья, да? Кто-то начал молиться. Но это вроде как все правильные действия, даже какие-то из них гуни благости. Но это обесценивает сам поступок, потому что мы заведомо действуем сложной платформы. Мы не поняли, кто мы такие. И этот вопрос, а кто я такой? Он предшествует вопросу смысла. Потому что если я являюсь этим телом, этот ответ, который, ну, бессознательно транслируется современной культурой, она навязывает. То есть она не дает правильных ответов, явных ответов, четких ответов, но создает такое пространство, такую атмосферу, в которой как бы, ну, эти ответы естественным образом проявляются. И наша культура, она такова, что этот ответ, естественный этот ответ, ты – это тело. Это означает очень простые следствия. Какие? Потребляй, работай, сдохни. Живи для себя. Живем один раз. И такая философия, она заведомо, ну, обесценивает вообще понимание жизни. И нужно пойти определенными шагами, определенными ступеньками. Вначале, ну, понять, что я этим телом не являюсь. Это тоже, кстати говоря, важно. Теоретически вроде как мы все знаем, да, потому что лекции слушаем, но практически по факту оказывается, что продолжаем себя вести точно так же, как

Река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи от...

говорит с камнями. Ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ. На путь небесный, светлый, на путь чудесный, странный.

Говоря о благости, скажем сразу, что в Бхагавад-гите Господь говорит о том, что материальная природа состоит из трех состояний – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит в контакт с этой природой, о могучей руки Арджуна, он становится обусловлен этими качествами этой природы, то есть благостью, страстью и невежеством. И дальше поясняется, что о безгрешной состояние благости имеет, но оно чище, чем все остальные. Есть светящееся, то есть сияющее, и она, и благость свободна от всех греховных реакций. Тот, кто находится под влиянием благости, становится обусловлен чувством счастья и знания. Но таким образом, в состоянии благости человек пребывает в счастье постоянном, и которое не заканчивается, и обладает просветлением, так как сама благость, она сияющая, это качество этой природного свойства, оно сияющее. Тогда как дальше идет перечисление страсти и невежества, и говорится о том, что состояние страсти порождает множество желаний о сын Кунти. И таким образом воплощенное в теле живое существо становится связанным материальными делами, которые влекут за собой соответствующие реакции. Это страсть. Подробнее об этом вы можете посмотреть на сайте tarsunov.ru в разделе «Сатва-юнио». И дальше идет характеристика состояния невежества. «О сын Барата, говорит Господь Арджуне на поле битвы Курукшетра, узнай о состоянии невежества. Рожденные в невежестве при рождении все существа живые повергнуты в иллюзию. И результатом этой природы является безумие и слепота, которые связывают обусловленную душу. И таким образом мы понимаем с этого, что в Шримад-Бхагаватам, когда говорится о благости, на основе которого составлена программа развития личности «Благость», говорится о том, как развить в себе вот именно попасть под влияние этой чистой, полное знание состояния благости. И так вот, далее цитата, также Бхактивиданты с вами Прабхупады. «В любой практике самоосознания главное место отводится контролю ума и чувств. Не контролируя ум и чувства, невозможно совершенствоваться в духовной жизни. Каждый живущий в материальном мире находится под влиянием материальных состояний, страсти и невежества. Следуя рекомендациям, изложенных в ведах, мы можем подняться на уровень благости или саттва-гуна, и тогда перед нами откроется путь к дальнейшему совершенствованию».

свое время я изучала русский язык, да, очень серьезно, и психологию, и это был, и вообще вот сам факт того, что как люди говорят между собой, да, и они думают, что они понимают то, что им говорят. Но на самом деле, когда вот начинаешь глубоко копаться, да, получается, что один человек хочет сказать одно, а другой совершенно понимает это совершенно по-другому. И поэтому получаются всякие разные нестыковки, конфликты. И для того, чтобы люди могли нормально сосуществовать, естественно, должна быть какая-то общественная формация, да, строгая иерархия, для того, чтобы никакой анархии быть не могло. Известный афоризм «анархия – мать порядка», да, это полная утопия, потому что при анархии порядка никакого быть не может. Анархия – это... Анархия – это общество, где люди страдают, сильно страдают, где женщины беззащитны. Ну, это, в общем, полный нонсенс. И что очень важно, любое общество, то есть цивилизованное общество, оно должно помогать личности в ее стремлении обеспечить себя не только вот средствами для существования, да, но и должно помочь этой личности обрести счастье. Не только личное, да, то есть найти спутника жизни, но и духовное счастье, чтобы человек был защищен от страданий, которые происходят от внешних стихийных бедствий, от других людей и от собственного ума. И общество может действительно служить всем членам его, да, но при определенной изворотливости, да, общество может быть поставлено на службу лишь, ну, ограниченному контингенту людей, да, то есть ограничены небольшие прослойки. И это мы видели. То есть это вот в Кали-Югу это нормально, совершенно нормальное общественное устройство. Общество, так или иначе, оно служит либо всем членам общества, либо, по крайней мере, некоторым из них, ну, помогая вот им в попытках получить максимум счастья в том или ином, как бы, объеме, да, и свести к минимуму все страдания. Вот, и чем эффективнее и систематичнее общество решает вот эту задачу, тем больше признание оно получает, да, тем больше благодарности люди выражают, и тем более они счастливо живут. При идеальном обществе, которое существовало многие миллионы лет на нашей планете, вот эти все потребности в счастье, потребность счастья и стремление свести к минимуму страдания, оно удовлетворяло для всех. То есть идеальное государство, оно действительно идеальное, и это, в общем-то, не миф, это самая настоящая реальность. И в священных писаниях, особенно в Ведах, рассказывается о таком государстве и даются конкретные рецепты, как построить такое государство, как сделать так, чтобы все люди были счастливы.

Есть много удивительных фактов. Сегодня я читал о исследованиях, западных исследованиях. В одной стране, где врачи собрали многочисленную информацию о людях, которые прошли хирургическую пересадку сердца. Собирали, хотя раньше были какие-то сведения на эту тему, но решили проверить достоверность всех этих, так сказать, явлений. И тут выяснился этот поразительный факт, что многие больные с пересаженным сердцем кардинально меняли свое отношение к жизни. Что-то происходило, и, так сказать, самый поразительный случай был с девушкой, которая была пересадка сердца, и до этой пересадки она была поэтессой, то есть такой утонченным таким созданием, то есть все такое утонченное, все. Театр, опера. И после операции она вдруг сразу закурила, стала материться, бросила оперу, стала ходить на рок-концерты. Никто не мог понять, что такое. Купила себе мотоцикл, стала рассекать по городу. И потом выяснили факт, что ей пересадили сердце рокера, который погиб в автокатастрофе на мотоцикле. Разбился, ему пересаживали это сердце. Конечно, пересадить душу так просто невозможно. Но так как центр сознания находится в этой области, поэтому в какой-то части воздействия, в какой-то части вмешательства, в каком-то проценте вмешательств, все равно, так сказать, оказывается какое-то воздействие. Оказывается воздействие на этот центр. Центр читта, центр сознания, который находится в области сердца, рядышком с сердцем. Это чакра. Она находится в этой области. Поэтому какие-то, так сказать, изменения происходят. Соответственно, изменения возможны. Мы видим, что даже на физическом уровне происходят какие-то воздействия. На сознание это возможно, факт. То есть даже простое омовение холодной водой оказывает воздействие на сознание, или там, а уж там баня, тем более пару часов в бане окажут воздействие, сознание будет другое. Поэтому и внутренние изменения возможны, это усилия возможны. Если человек прилагает усилия, его сознание меняется. И как мы выясняли, происходит это чудо, то человек исполняется желание, как это происходит. Бог, абсолютная истина, исполняет все желания человека, если они несут в себе вот это направление, вот это желание стать ближе к истине. Если в самом желании хотя бы часть этой идеи присутствует, то это желание исполняется. Да, это желание исполняется. А если такие желания еще не оформились, тогда абсолютная истина, Бог, помогает им проявиться и созреть. И потом сам же их исполнять. Очень интересно. То есть, если человек встает на путь развития, если он прямо проявляет духовное желание, оно исполняется. Если он проявляет его не полностью, частично, еле-еле, то тогда это желание доводится до разумного развития, пока в нем не появится духовная составляющая, и потом исполняется. Вот такой примерно путь. Такова примерно схема, чтобы мы примерно ее осозревали. Что бы мы делали вообще без этой схемы? То есть мы видим, от нас-то особенно ничего и не зависит. То есть какое наше основное желание? Наше основное желание – это желание понять, что происходит. Желание понять, что происходит, наше основное желание. Просто как мы его уже проявляем, вот в чем вопрос. Но мы всегда хотим понять, что происходит. Что здесь происходит, что там происходит. То есть нам всегда интересно, что происходит. И веды говорят, что человек удачлив, если понял, что этот мир – место для неудачников. Такой вот парадокс. Так веды очень интересно определяют удачливость человека. То есть человек сразу становится удачливым, если он понял, что он неудачлив. Интересный парадокс.
почти из дзена такой. Большинство вполне довольны своим положением. Главное пожить подольше, а там посмотрим. Как во многих культурах есть такая концепция, что если человек умирает рано, это плохая смерть. А если человек умирает поздно, это хорошая смерть. Что если человек умирает рано, то земля ему будет как камень. А если человек умирает поздно, земля ему будет как пух. То есть такие вот концепции. Их можете встретить в разных культурах, такие материалистичные, но концепции. То есть, что главное, подольше пожить. Подольше пожить.

Духовная жизнь начнется с желания. Нам, мы должны пожелать сначала. Я хочу духовно развиваться. И потом я начну задавать вопросы. Кто я? Кто этот хочет развиваться? Кто этот я? Тело, чувство, ум, разум, интеллект. Кто этот я? Надо разбираться. Чтобы разобраться, нужно найти знание. То есть найти человека, который уже знает, кто он. Чтобы найти такого человека, нужно сначала в какую-то традицию примкнуть. Не просто, что там записаться, зарегистрироваться. Зарегистрируйте меня, я вот теперь там какой-нибудь там ист. Нет. Нужно проверить на собственном опыте. То есть понаблюдать за людьми. Несет ли философия их жизни счастье? Приносит ли она радость? Это один из критериев выбора пути. Понаблюдать за людьми. Счастливы люди в этой традиции. Потому что Бог – это счастье, это радость, это любовь. Это не страдание. Страдания мы сами себе приносим своими поступками, мыслью и речью. Как только мы находим такую традицию, теперь в этой традиции нужно найти наставника. Не гуру, не учителя такого, гуру, который даст посвящение. Нет, наставника, который будет наставлять меня. Просто пообщается, посмотрит на меня и даст мне какую-то практику. То есть какие-то простые вещи теперь он говорит. Он говорит, пораньше вставай теперь, омывайся, наконец-то, полностью. На то что только умываешься и все. Лицо только умыло, все, а остальное все тело грязное. Сложно понять науку, философию какую-то глубинную, если тело грязное. Одевай чистую одежду, он будет говорить. Вчерашнюю не одевай. То-то, то-то делай. Он по мелочам начинает, по мелочам разбирать. Наставник, он сравнивается с кем? С мамой. Да, мама больше возится с ребенком, нежели папа, когда ребенок рождается. Разные детали, потому что папа не будет нам объяснять, как рано вставать. Папа нас ждет, когда мы придем уже готовые, что мы уже все знаем. Ну, в этом плане, как режим дня соблюдать, питаться, мантры читать, молитвы, там, суры или там псалмы, неважно. Мы должны вот эти фундаментальные вещи уже пройти, первую подготовку пройти, первый курс такой, бойца молодого. Проходим, и все, как только зреет человек такой, наставник, видя, наблюдая за своим подопечным, он вдохновляется изнутри, и Бог в сердце у него находится. Но он тоже под защитой. Наставник должен быть всегда под защитой. Если человек ищет себе наставника, он должен убедиться, что у этого наставника тоже есть наставник, что он защищен, что у него есть гуру. Все, тогда мы будем в безопасности, когда есть такой человек. Потому что он не действует на своей платформе. Наставник ничего не выдумывает сам, не искажает. Он просто передает, как почтальон. Взял письмо и передал. В таком же виде, ничего туда не дописывая. Когда наставник будет удовлетворен, то есть задача подопечного удовлетворить наставника. Чем удовлетворяет наставника подопечный? Да, поведением своим, то есть выполнением наставлений. Следуя правилам, предписаниям, которые наставник ему дает. Все, когда наставник удовлетворен, Бог в сердце у этого наставника тоже удовлетворен. И сам же Господь из сердца устраивает так, что появляется гуру у этого человека, у подопечного. А у них уже связь, потому что йога есть. У подопечного и у наставника есть связь. Господь так устраивает, что появляется гуру. И в это время наставник, он как бы подводит ученика к гуру. Но свобода выбора останется за подопечным выбрать себе гуру. Наставник это просто может почувствовать и направить его туда. Не по своей прихоти, я хочу, чтобы у тебя был вот этот гуру. А почему? А потому что он у меня тоже гуру. Нет, тогда свобода выбора нарушается. То есть человек сам должен выбрать, у него уже будет квалификация выбирать. То есть он уже этому научится. Потому что на первых этапах жизни, как правило, люди начинают мерить гуру, ну, внешними вещами. Как он одевается, как он говорит, как он себя ведет. Русскоязычный, ну или не русскоязычный. То есть внешние какие-то вещи. И поэтому наставник, он пытается снять эту оболочку. Невежество – это невежество. Он говорит, потерпи, не этими критериями выбирается гуру. Хотя это тоже может быть важно. Но это не так важно. Важны отношения внутренние. То есть нужно почувствовать, что этот гуру, он как бы вселяет в меня веру, что он меня приведет туда, куда я хочу. То есть домой ко мне. Что мы сейчас на чужбине находимся. Не наш мир этот. Временно мы здесь находимся.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Мантрартха шакла санту пуран шанту мунута татуран

Эстонский анекдот. Если эстонцы есть, мое почтение, простите, пожалуйста. Фильм. Сельская дорога уходит вдаль. Осень, листья падают. Идет человек, видит, лежит мертвая ворона. Берет ее за лапы, вертит, говорит, может быть, пригодится. Кладет под мышку и скрывается. Камера провожает его, он скрывается в конце дороги. Сменяются времена года. Знаете, как это раньше было, да? Снег выпал туда-сюда, блин, снег растаял. Та же самая дорога, и появляется персонаж этот же, да? С вороной под мышкой через полгода. Да? Подходит к тому же месту и говорит, не прикатилось. Да? Вот это жизнь большинства людей, на самом деле, большинства. О, образование в университете, может быть, пригодится. Прошло 5 лет у девушки. Камера берет ее крупным планом, возвращается. Не прикатилось. Да? О, работа в корпоративе, корпоративная работа, может быть, пригодится. Сбербанк, оператор Сбербанка, может быть, пригодится. Хватит ворону под мышку опять. Прошло 8 лет, девушке 34, да. Приходит на консультацию. Руслан Альбертович, не пригодилось. Да. Может быть, вы начнете думать насчет того, зачем вы ставите цели, вообще зачем, понимаете? Зачем? Обычно люди, которые ставят цели, они думают, почему я ее ставлю. Вот вы не чувствовали разницу между почему и зачем? В латышском языке даже слово трудно. В латышском трудно найти 2 слова, чтобы показать разницу. Ну, там люди не понимают даже на уровне языка. Но русские немножко понимают. Я здесь работаю зачем? Потому что я закончила по специальности фармакология и вам. Да. Или я закончила как инженер, технолог пищевого производства, или как инженер высоковольтных линий, или теплоцентрали, там что-нибудь. Я спрашиваю, зачем здесь молодая красивая женщина? Он говорит, потому что я получила образование. Я говорю, хорошо, пойдемте к девушкам, которых еще не контузило, пойдемте зайдем в ваш вуз, зайдем и между парами подойдем к девушкам или в кафе, спрашиваем, девушки, зачем вы тут учитесь? Потому что так хотела мама. Потому что я закончила школу с физико-математическим уклоном, и чтобы год не терять, я говорю, я не спрашиваю, почему, я спрашиваю, зачем вы поступили в эту фигню? Зачем вы здесь? Потому что мама, она считала, я говорю, зачем? У вас есть разум? Разум – это человек спрашивает себя, зачем? Какие у него цели? Чего он хочет добиться? Ну как, я хотела бы потом работать по этой профессии. Я говорю, зачем? Она говорит, потому что я закончила эту специальность. Ужас. Почему вы живете? Зачем вы живете? Зачем вы живете в Санкт-Петербурге? Зачем вы приехали в Санкт-Петербург? Потому что здесь есть большие возможности реализовать себя в карьере и работе. Я говорю, а зачем вам реализовать себя? Потому что здесь надо реализовать, надо хорошая работа, потому что жилье в Санкт-Петербурге не дешевое. Я говорю, а зачем вам не дешевое жилье именно в Санкт-Петербурге? Потому что я работаю в Санкт-Петербурге. No. Мне надо ходить здесь на работу, которая открывает большие возможности иметь квартиру в Санкт-Петербурге, да. Чтобы я могла ходить на работу в Санкт-Петербурге. Да. То есть большая беда. Ну, то есть даже как бы стыдно с друг другом общаться. Да. Что делаем вообще? Чем заняты? А? Кто-нибудь спросился, зачем он вообще живет? Зачем он это делает? В чем смысл жизни?

Кришна, изначальный источник всего.

просто восстановить забытые взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.

все русские сказки нашел также в Ведах. Купил книжку для дочери на английском языке, какие-то истории там стал переводить, нашел там все русские сказки, эпизоды русских сказок, все. Один к одному. Суть та же самая. Делаешь добро, добро получаешь. Это не миф. Это реальность. Это наука. Закодированная наука. Поэтому я расскажу сказку вам сегодня. Про репку. Это новая сказка совершенно. Для современного мира. Посадил дед репку. Помните? Это новая сказка вообще. Ну, она не новая, конечно, но смысл, помните? Смысл в чем этой сказки? А еще есть более сложная сказка, я потом ее расскажу. Дед, значит, репку посадил, и выросла репка большая-пребольшая. И дед тянет, потянет, вытянуть не может. Следите внимательно за сутью. Непростая сказка. Там есть физическое знание. Тогда он позвал бабку. Бабка за детку, детка за репку. Так тянут вместе. Не могут вытянуть. Бабка позвала внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Ну, тогда внучка догадалась, позвала жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Жучка кошку позвала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Кошка пригласила мышку. Такую. Сегодня ночью она к нам приходила. Прогрызла в чемодане дырку. Взяла все, что нужно, и была такова. Такая мышка. Вот она ее позвала. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и вытащили. О чем эта сказка? Вот, вот. Вот пока мы все вместе это не сделаем, ничего не произойдет. Правильно, правильно, правильно. Наша жизнь зависит от маленькой мышки, оказывается. Не то, что вот я тут детка, и достаточно этого. Я сам с репкой справлюсь. Я ее посадил, я ее убью. Нет, нет, нет, вы не справитесь. Вы можете что-то создать в этом мире, например. Вы сильный человек, заработать, построить что-то, создать целое предприятие, но... Если оно не будет поддерживаться всеми людьми, которые там работают, даже маленькими, все провалится. Нет личного успеха в ведах, лично в культуре. Это только общественное понятие. Это можем сделать только вместе. Дети ссорились, пятеро детей у отца, и он очень беспокоился. Что же с ними будет, когда я вообще уйду, умру, они же тут передерутся все. Он позвал их всех и сказал: так, принесите мешок хвороста сюда. Они ушли и принесли мешок хвороста. Вот отец, что хотел. Ну, теперь сломайте мешок хвороста. Вот ты старший, первый давай, отец. Ну, трудно, но попробуй. Ну, невозможно мешок хвороста сломать. Все попробовали. А я покажу, как это можно сделать. Он достал по одной хворостине и легко ломал. Вот так это все происходит. Вот как все деградирует. Вот так. Будьте вместе всегда. Имейте одну цель жизни. Помните золотые стандарты, стремитесь к ним, все будет хорошо.

же виды правдивости есть. Правдивость благости есть. Это означает, говорить нужно только ту правду, которую человек в состоянии от нас принять. То есть вот как понять, мы квалифицированно мы сказали правду или нет? Если человек в результате того, что мы сказали ему правду, раскается, вот он совершит, допустим, что-то не так делает, и мы с состраданием к нему говорим ему правду. Если мы правильно сказали, у него возникнет раскаяние. А если неправильно, то что возникнет? Протест. Протест. Это особенно важно в воспитании детей в семейных отношениях. То есть мы должны, на самом деле, говорить правду, имеют только те люди, право иметь говорить правду, имеют только те люди, у которых есть квалификация для этого. А если нет квалификации, то и не надо ее говорить, потому что ничего, кроме в ответ, ничего, кроме конфронтации, не будет. И человек потеряет возможность воспринимать правду. Потому что второй раз он кто-то скажет, да я слышал уже. Поэтому каждый, если мы хотим каким-то образом влиять на других людей, воспитывать детей, допустим, там, воспитывать своих близких, ну, супругов, там, мужей, жен, вот это означает, у нас должна быть сила, внутри сила, которая позволит нам говорить им правду. Потому что воспитывать-то надо. Никуда не денешься, но все склонны совершать ошибки. Теперь дальше правдивость страсти. Правдивость страсти означает говорить только ту правду, которая выгодна. И стыдливо умолчать все остальное. Протестируем швейцарским институтом витаминов. Вам результат сказали? Сказали. Какой результат? Вам сказали, что протестируем. Результат не сказали. Но при этом уже рекламируют. Понимаете? Понимаете, что такое реклама? Протестируем. Результат какой? Гарантированное облысение через год применения. Но мы мало об этом не скажем. Скажешь, что протестирован. Понимаете, в чем реклама суть? Подчеркнуть выгодные качества и затушевать невыгодные. Это правдивость страсти. И есть правдивость в невежестве. Это означает совершать насилие над другими с помощью правды. Ведь правда, понимаете, это сила, психическая сила. И когда нам кто-то говорит правду, если это действительно правда, нам нечего противопоставить. Чувствовали, да, вот это ощущение беспомощности, когда вам говорят правду, а ничего не скажешь, ты как не оправдаешься. Ну, правда, куда пишешься. Но когда человек, например, берет эту правду и наотмашь хлещет ей другого человека этой правды, то вот это называется правдивость невежества. То есть резать правду матку, знаете, как говорят, в лицо прям. Листать по щекам. Обычно это у нас в семье часто происходит, называется семейный скандал. Когда муж берет жене, а ты такая, раз ли? И это правда, плюх. А жена ему в ответ, а ты такой, в ответ. И это тоже правда, и ничего не сделаешь. И они сатанеют, начинают друг друга хлестать, кто выигрывает, точнее, кто проигрывает. Кто первый солгал. Муж, допустим, говорит жене, а ты такая, а вот и нет. Я не такая, все. Он в этот момент, его сила заканчивается. Ну, посмотрите, как все скандалы происходят. Всегда именно так. Мы берем правду, сначала лупим на вот муж друг друга. Вот, а в конце концов кто-то говорит неправду. Все. Ну, кто первый сказал неправду, тот и проиграл. Ужасно. То есть мы эту правду просто как используем? Самым ужасным образом мы рушим жизнь любимого человека. Понимаете, любимого. Ни с кем мы так не разговариваем, кроме как с любимым, заметили? У нас очень странная любовь. Вот мы никого так не оскорбляем, как самых близких и любимых наблюдений.

То есть не стоит пренебрегать вот этими правилами социальных укладов. Хороший ученик станет хорошим семьянином. Хороший семьянин станет хорошим святым. Но все этажи в здании должны быть построены качественно. В этом принцип социального устройства. Иначе рухнет все здание. Плохой ученик будет плохим семьянином. Почему говорят, ну хорошо учись? Чтобы потом был хороший муж или хорошая жена. Если они не будут, ну хорошо учиться в школе, они не смогут учиться в школе жизни. Они также будут прогуливать. Что такое развод? Это бросить школу или прогулять экзамен. То же самое. Если он прогуливал в школе, он потом разведется в семье. Он не захочет пойти на это испытание, не захочет сдавать экзамены. А если он не сможет пройти семью, то как он школу духовного развития пройдет, как он станет святым? Он тоже бросит, скажет, да, напился и нормально, и весело он, как здорово. Посмотрите. Это ж кошмар. Знаете, то есть некоторая последовательность, и она начинается, и человек, когда правильно проходит, по всем правилам проходит каждый уклад жизни, он дальше переходит на следующую ступень. Естественно, переходит на следующую ступень. Естественным образом. А иначе это все просто разрушается, и слабость системы определяется по самому слабому звену, да, вот, в общем-то, по самому слабому звену, поэтому разумный человек старается качественно прожить все этапы своей жизни. Все этапы своей жизни. Это не значит, что он потворствует своим каким-то чувственным желаниям неограниченным. Нет. Это значит, что он следует культуре, которая установлена Богом для данного уклада жизни. Пытается понять эту культуру, исследовать. И, то есть для каждой ситуации есть свои правила и рекомендации. И нужно им следовать. Тут еще интересно, что в связи с этими, так сказать, укладами, есть интересный момент. Чем старше человек, тем меньше он должен физически работать, а больше должен говорить. Есть такой интересный момент. Поэтому реальная подготовка к старости заключается в том, чтобы иметь о чем рассказать всем окружающим в зрелом возрасте. Детям, внукам, соседям, родным, близким. Подготовка к старости – это, в общем-то, философская подготовка. Философская подготовка. Нужно будет говорить. Это, в общем-то, предназначение последнего этапа жизни. Много говорить. Поэтому социальный рост – это расширение общения. Социальный рост – это расширение общения. В детстве надо не говорить, а отвечать на вопросы и слушать. В детстве нужно больше слушать и отвечать на вопросы. Вот это вот речевая активность в детстве. В юности надо говорить мало, но по существу. Мало, но по существу. Без философствования и нравоучения. А в старости нужно полностью реализоваться в искусстве передачи информации. Общество, а почему так? Потому что общество формируется в соответствии с тем, о чем говорит старшее поколение. Естественным образом это происходит. Поэтому если старшее поколение постоянно говорит о маленькой пенсии, все будут думать о деньгах, все общество будет думать о деньгах. Ничего не сделаешь. Бесполезно. Поэтому нужно обеспечить стариков нормальными условиями, и они начнут говорить о смысле жизни. Потому что если все есть, нужно о чем говорить? О смысле жизни. А если нет, нужно говорить о деньгах. И, соответственно, все общество будет, дети будут говорить о деньгах. И юноши будут говорить о деньгах. Все будут говорить о деньгах. Все. Везде будут говорить о деньгах. Потому что старики говорят о деньгах. Денег нет, они говорят. Они должны говорить, Бога нет. Бог ушел. Надо его вернуть. Но поэтому общество должно поддерживать стариков. Если общество поддерживает стариков, тогда они начинают говорить о Боге. Если общество не поддерживает стариков, они говорят о деньгах. Очень просто. Понимаете, да, саму схему? А главный принцип вот этого социального устройства состоит в том, что старшие любят младших. Это такое, в общем-то, мы сейчас говорили о восходящем принципе, что нужно поддерживать старших. Но еще нисходящий принцип. Старшие любят младших. Как только такая любовь деградирует, младшие превращаются в варна-санкру или потерянное поколение. Как только старшие перестают любить младших, все, младшие выходят из-под контроля. Любовь только любовь может контролировать. Никакие другие способы не контролирующие. Ничем невозможно контролировать
поведение живого существа. Тюрьмой, наручниками даже не удержишь. Как там, да, вы посадили мое тело. Кто там говорил там? Но душу мою, уже не помню, кто там из классиков. Бог с ним.

наша первичная обязанность, как ни странно, стать хозяевами в этом мире. Что это значит? Обычно неправильно эта фраза понимается. Стать хозяевами, значит, всех, с кем мы встречаемся, воспринимать как кого? Как своих гостей. Как гостей. Если мы действительно хозяева, значит, мы всех воспринимаем как своих гостей. В этом секрет. Поэтому, помните, в этой песне пелось, там, человек шагает как хозяин. Хорошая песня, в принципе. Только нужно научиться еще себя так и вести. Почему нет? Да, нам дается эта обязанность. Мы отвечаем за какую-то часть в этом мире. И буквально эта часть, она переезжает вместе с нами. Мы отвечаем за ту атмосферу, которая находится вокруг меня. Да, вот за эти, может быть, 3 метра, которые есть вокруг меня. Но за это я в действительности отвечаю каждую секунду. То есть, как я встречаю тех, кто находится рядом со мной, как я к ним отношусь. Это вот моя страна. У каждого своя территория. Не так просто в этом мире, в общем-то, отвечать за какую-то большую территорию. Здесь есть хотя бы один мэр города? Один есть? А? Нету? Нету, видите? То есть трудно отвечать за что-то более-менее, за какую-то большую территорию. Но за маленькую вполне можно отвечать, и это наша обязанность. Вот наши 3 метра. Наши 3 метра, мы за них отвечаем, это то, с кем мы входим в контакт. Это наша страна, и мы должны быть хозяевами вот своей маленькой страны, страны своих отношений. Мы должны действительно навести порядок в своей стране, в стране своих отношений. А потом уже о чем-то более великом, может быть, и помечтать, почему нет. В этом некоторый секрет. Все хотят быть хозяевами без служения другим. Когда человек хочет быть таким господином без служения гостям, в этом случае господин становится, в общем-то, и не хозяином, он становится захватчиком, он становится преступником. Он хочет просто наслаждаться этой территорией, но он не хочет служить. Также и мы несем с собой эту территорию, если мы увидели что-то, если мы увидели возможность, буквально возможность сделать доброе дело, мы обязаны его сделать, это наша страна, мы это увидели. То, что мы увидели, это уже часть моей территории. Это уже то, за что я отвечаю. Я в ответе, за что я увидел. Даже если мы возьмем закон, мы увидели какое-то преступление, и мы ничего не делаем, мы уже отвечаем за это преступление. Мы уже это видели. Вы видели? Видели. Например, мы видим, как что-то загорелось, пожар. Это уже наше дело. Это уже не дело просто пожарника. Мы уже должны что-то делать. Это уже часть нашей страны. Если мы ничего не делаем, значит, на нашей территории происходит этот пожар. Значит, уже в моем сознании что-то происходит, что мы должны предпринять какие-то усилия, чтобы это прекратить. В этом секрет. И так и в нашей жизни происходит тот же самый эффект. Появляются гости. Некоторые из этих гостей остаются в нашей жизни на всю жизнь. А, ну так уж получилось сказать. Они остаются с нами на всю жизнь. Кто это? Родственники. Да, это гости, они приходят к нам, так сказать, неожиданно. Иногда не постучавшись. Пришли, говорили, вот, я ваш родственник, теперь мы будем вместе. Мы не можем их выбирать, мы родились. Это мама, рядом папа, братья, сестры. Другие потом мы узнаем. Много их, и мы не можем их выбирать. Мы не можем выбирать своих детей. Вот родился, все, наш ребенок. Мы не можем выбирать свое окружение, оно нам дано. Они приходят к нам, остаются с нами на всю жизнь. И как только они остаются с нами на всю жизнь, в этот момент мы почему-то начинаем думать, что если гость временный, то я готов ему служить, я готов о нем заботиться. Но если гость постоянный, вот теперь все, теперь он должен обо мне заботиться. Раз это гость постоянный, мы теперь будем с ним всегда, теперь он должен обо мне заботиться, а не я о нем. Вот тут происходит какой-то переворот в сознании, происходит какой-то переворот. Теперь они должны служить мне. На каком-то моменте мы вдруг приходим к идее, что вот этот человек, теперь он должен мне служить, а не я ему. И вот тут начинаются...